0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105,5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок «Радио «Овози точек» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими, Мутабар Насырова и Угилой Анвари, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. В Монголии состоялась официальная церемония встречи президента Таджикистана. В Улан-Баторе состоялось первое заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Монголии. В рамках государственного визита президента Таджикистана в Улан-Баторе открылись Дни культуры Республики Таджикистан. Перейдем к основным новостям. 21 июля на центральной площади города Улан-Батора, Монголии, празднично оформленной в честь государственного визита высокого гостя, состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом высокому гостю, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением президента Республики Таджикистан вдоль строя почетного караула, выражением уважения государственному флагу Монголии, представлением официальных делегаций двух сторон и прохождением подразделений почетного караула торжественным маршем перед главами двух государств. Также в честь государственного визита президента Республики Таджикистан был дан 21 залп из пушек. 21 июля обсуждение вопросов сотрудничества началось в ходе встречи в формате тет-а-тет президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаэгина Хурулсуха, после чего было продолжено на переговорах с участием официальных делегаций обеих стран. В начале переговоров президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность в том, что результаты сегодняшних встреч и переговоров придадут новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами, сказал президент. Была выражена признательность дружественной Монголии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027-36 годов десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, а также других международных инициатив нашей страны, прежде всего в области воды и климата. В этой связи была особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия двух государств в рамках группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 20 июля в Улан-Баторе состоялось первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией. Сопредседателями заседания выступили министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цаганху Идербат. В ходе заседания стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны всесторонне рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимного товарооборота, создания благоприятных условий для развития сотрудничества между деловыми кругами, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, а также обмена опытом между профильными ведомствами двух стран. По итогам заседания стороны расценили подписание протокола первого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией как важный шаг на пути к расширению торгово-экономического взаимодействия. Они также подтвердили готовность последовательно реализовывать положение документа и принимать конкретные меры, направленные на повышение уровня и эффективности двустороннего сотрудничества в соответствии с общими интересами двух государств. В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Монголию 20 июля в Улан-Баторе состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан. Дни культуры Республики Таджикистан-Монголии, которые продлятся до 22 июля, проводятся с целью укрепления культурных связей между двумя государствами, расширения гуманитарного сотрудничества и представления богатого историко-культурного наследия таджикского народа. Перед началом культурной программы состоялось открытие выставки, посвященной Дням культуры Республики Таджикистан. На ней были представлены картины и фотографии, отражающие историю и цивилизационное наследие, культуру и национальные традиции, обычаи, достижения периода независимости, а также живописные панорамы Таджикистана. В церемонии открытия также приняли участие министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатарион и министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии Алдажавхлан Жуков, которые официально дали старт Дням культуры Республики Таджикистан. По случаю этого события для жителей и гостей Улан-Батора была представлена яркая концертная программа с участием мастеров искусств Таджикистана. Несмотря на негативное влияние и последствия глобальных региональных процессов, в первом полугодии 2026 года был обеспечен положительный рост национальной экономики. В первом полугодии 2026 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил 8,2%, а его объем достиг 81,7 миллиарда самани, что на 10,8 миллиарда самани больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода. Рост национальной экономики в этот период был обеспечен главным образом за счет увеличения объема промышленного производства на 14%, сельского хозяйства на 7%, платных услуг на 10,5%, инвестиций в основной капитал на 18,5%, товарооборота на 26%, грузоперевозок на 14,5% и пассажирских перевозок на 8%. В январе-июне 2026 года уровень инфляции составил 2,4%, что на 0,6 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в этот период была в основном обусловлена ростом цен на продовольственные товары на 2,6%, непродовольственные товары – 1,7% и на услуги на 3,8%, сказал Абдурахмон Абдурахмонзуда. Археологи Национального музея Таджикистана начали археологические исследования и раскопки на территории исторического памятника Сайот. Об этом сообщили в музее. Памятник Сайот относится к Кушанской эпохе и расположен в районе Абдурахмона Джами Хатлонской области. Изучение этого уникального памятника, который до настоящего времени остается малоисследованным, позволит открыть новые страницы истории таджикского народа и сделать результаты исследований доступными для общественности и научного сообщества. Впервые после обретения государственной независимости специалисты Национального музея провели исследование памятника в 2016 году, в ходе которых были обнаружены различные исторические артефакты. Перейдем к зарубежным новостям. У побережья итальянского острова Сардиния загорелась 16-метровая моторная яхта стоимостью около 1,7 миллиона фунтов. На борту находились двое взрослых и 11-летний ребенок. Все успели покинуть судно и были спасены проходившим рядом катером. Несмотря на попытки пожарных потушить огонь, яхта затонула. Причины возгорания выясняются. Глава Всемирной организации здравоохранения, или же ВОЗ, Тедрос Аданом Гебрейесус, заявил, что беспокоен скоростью и масштабами распространения эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго достигло 2344, увеличившись за сутки на 77. Об этом сообщило Министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене. Число умерших от Эболы составляет 930. За минувшие сутки умерли 37 человек. Показатель смертности 39,7%. В больницах и изоляторах находится сейчас 724 пациента. Показатель отслеживания контактов инфицированных Эболой составляет 85,8%. Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке Конго и в Уганде. Лихорадкой поражены 5 конголезских провинций. Эпицентр вспышки находится в провинции Итури. Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 миллионов иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные Министерства туризма Мексики, который приводит агентство Bloomberg. В Мексике прошло 13 из 104 матчей чемпионата мира. С 8 июня по 12 июля иностранные туристы составили около 40% от общего числа, 7,5 миллиона поездок в Мехико, Гвадалахару и Монтеррей, где проходили матчи. Остальная часть пришлась на внутренних туристов. Эти показатели превысили прогнозы, сделанные до начала чемпионата мира. Ожидалось, что общее число туристов составит около 5,5 миллиона человек. По оценкам правительства Мексики, туристы потратили в общей сложности 39,7 миллиарда песо, или же 2,1 миллиарда долларов. Как отмечает Министерство туризма, около 3 миллионов посетителей провели как минимум одну ночь в отелях или в объектах недвижимости по краткосрочной аренде. Еще 4,5 миллиона человек посетили страну без ночевки. Средний уровень заполняемости отелей достиг 65% в трех городах-организаторах, что примерно на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. Также отмечено, что в дни матчей заполняемость отелей составила от 85% до 95%, а средняя стоимость номеров выросла на 51,5%. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105,5 FM.

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: Уважаемые слушатели, это радио «Овози Туджик». И мы предлагаем вашему вниманию репортаж с пресс-конференции о деятельности Министерства экономического развития и торговли в первом полугодии 2026 года. Деятельность министерства была направлена на своевременное выполнение поручения указания основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, представленных в послании Маджлиси Оли об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан. Несмотря на негативное влияние и последствия глобальных и региональных процессов, в первом полугодии 2026 года был обеспечен положительный рост национальной экономики. Таким образом, в первом полугодии 2026 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил более 8%, а его объем достиг 81,5 миллиарда сумуни, что на 11 миллиардов сумуни больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост национальной экономики в этот период был обеспечен главным образом за счет увеличения объема промышленного производства на 11%, сельского хозяйства на 7%, платных услуг на 10,5%, инвестиций в основной капитал на 18,5%, товарооборота на 26%, грузоперевозок на 14,5% и пассажирских перевозок на 8%. В январе-июне 2026 года уровень инфляции составил 2,5%, что на 0,6% пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в этот период была в основном обусловлена ростом цен на продовольственные товары на 2,5%, непродовольственных товаров на 1,5% и на услуги на 3,8%. Министр экономического развития и торговли Абдурахмон Зода Абдурахмон отметил, что в первом полугодии 2026 года был реализован ряд мер по достижению четвертой национальной цели – ускоренной индустриализации страны, увеличения объемов производства и обеспечения внутреннего рыночного спроса конкурентоспособной отечественной продукции, вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей, полного использования производственного и экспортного потенциала, а также создание новых рабочих мест.
2: За первое полугодие 2026 года было привлечено 134 миллиона сомони инвестиций и было зарегистрировано где-то 18 субъектов, в том числе свободная экономическая зона СОК 4 субъекта, свободная экономическая зона Нагара 7 субъектов, свободная экономическая зона Панч три субъекта, и Куляб и Ишкошин по одной субъекту. За этот период было произведено продукция на 358 миллионов сомони, было создано 326 новых рабочих мест. Конечно, совместные предприятия у нас есть. У нас есть совместные предприятия с предпринимателями из Китайской Народной Республики, из Российской Федерации, Исламской Республики Иран и других стран. Из Российской Федерации у нас три субъекта пока что есть.
3: За полгода, да?
2: За полгода. Это свободные экономические зоны СУФ.
1: В отчетный период было введено в эксплуатацию 191 новое промышленное предприятие с созданием 1160 рабочих мест. Рост промышленной отрасли страны был обеспечен за счет увеличения объема обрабатывающей промышленности на 26%, обеспечения электроэнергии, газом, паром и очистки воздуха на 16,5%, а также водоснабжения, очистки, обработки отходов и вторичной переработки на 29,5%. Отвечая на вопросы журналистов, министр экономического развития и торговли Абдрахмонзода Абдрахмон сказал следующее.
2: Рост товарооборота с Российской Федерации за первые полугодия 2026 год она составила 1 миллиард 316 миллионов долларов и по сравнению с предыдущим годом выросла на 22,9%. Экспорт составил почти 74 миллиона долларов, а импорт 1 миллиард 242 миллиона долларов. И Российская Федерация в структуре товарооборота Таджикистана находится на втором месте с долей почти 20%.
1: В отчетном периоде министерством был также разработан проект постановления правительства Республики Таджикистан о своевременной подготовке отрасли экономики и социальной сферы республики к обеспечению стабильной и эффективной деятельности в осенне-зимний период 2026-2027 годов, который был принят постановлением правительства Республики Таджикистан от 28 марта 2026 года. Министерство совместно с соответствующими министерствами и ведомствами доработало проекты документов, порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования в Республике Таджикистан и порядок мониторинга и оценка документов стратегического планирования в Республике Таджикистан. Говоря о вопросе нехватки нефтепродуктов, министр экономического развития ответил следующее.
2: Проведено заседание при министерстве, который создан, и для диверсификации импорта нефтепродуктов были представлены конкретные предложения. По данному вопросу сейчас правительство Республики Таджикистан работает по всем направлениям. В том числе мы все знаем, то, что сегодня есть нехватка дизельного нефтепродуктов в тех странах, которые они сами производят. Поэтому мы работаем, мы ищем альтернативу импорта данной продукции. И конкретные предложения были представлены на рассмотрение, конечно, правительства и будут приниматься соответствующие меры. У нас есть конкретные наши страны, с которыми мы работаем. В принципе, работаем в этом плане. У нас есть импорт из Исламской Республики Иран. А также мы возобновили импорт из Ирака тоже. В этом плане работаем мы.
1: Отметим, что в отчетном периоде министерством был реализован ряд важных мероприятий в сфере двухстороннего сотрудничества с зарубежными странами ближнего и дальнего зарубежья, а также с международными организациями. 13 февраля 2026 года в городе Бишкек Кыргызской республики состоялось первое заседание Межправительственного совета по сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Кыргызской республикой под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и председателя кабинета министров и руководителя администрации президента Кыргызской республики Адылбека Касымалиева. Также в 2026 году в городе Душанбе состоялось 13-е заседание Межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан под сопредседательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и премьер-министра Республики Узбекистан Абдулла Арипова с участием представителей соответствующих министерств и ведомств обеих стран.
3: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овази Тоджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Фаду Мукими, субъект новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Кувейтом. Товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном увеличился почти на 40%. Детям до 18 лет запретят использовать электросамокаты в Кыргызстане. На сессии ЮНЕСКО рассмотрят казахстанскую номинацию по Мангистау. Депутаты парламента Республики Корея посетили Туркменистан. Перейдем к основным новостям. Посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусраф Назири 20 июля встретился с заместителем министра иностранных дел государства Кувейт по делам Азии Навафом Абдулатифом Аль-Ахмадом. Об этом сообщили посольство Республики Таджикистан в государстве Кувейт. В ходе встречи стороны рассмотрели широкий круг вопросов таджикско-кувейтского сотрудничества. Была выражена надежда на скорейшее проведение 5-го заседания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Кувейта по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, а также 4-го раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. При этом была высоко оценена возрастающая роль Кувейтского фонда развития в реализации стратегических проектов Республики Таджикистан. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах культуры, образования и туризма. По итогам 15-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном стороны подписали протокол и пакет документов в сферах инвестиций, финансирования, промышленной кооперации, геологоразведки и освоения минеральных ресурсов. Заседание прошло 17 июля в Ташкенте совместно с деловым советом при межправительственной комиссии с участием представителей крупного бизнеса двух стран. Отдельное внимание уделено укреплению межрегиональных связей. В августе запланировано проведение 4-го узбекско-азербайджанского форума. Кроме того, стороны намерены расширить портфель совместной двусторонней инвестиционной кампании. В Кыргызстане вынесен общественное обсуждение законопроект, существенно ужесточающий правила работы сервисов краткосрочной аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, или же СИМ. В документе предлагается ввести полный запрет на предоставление электросамокатов в прокат лицам, не достигшим 18 лет. Соответствующие поправки планируется внести в закон о дорожном движении и кодексе о правонарушениях. Прокатные компании обяжут идентифицировать клиентов по паспорту или через государственные электронные платформы перед началом поездки. За допуск несовершеннолетних к управлению СИМ шеринговые компании или же юридические лица будут штрафовать на 550 расчетных показателей 55 тысяч сомов. Для физических лиц штраф составит 20 тысяч сомов. По словам инициатора проекта депутата Медера Чотонова, причиной изменения стал риск роста аварийности с участием подростков, не имеющих навыков вождения и пренебрегающих правилами дорожного движения. Напомним, что ранее мэрия Бишкека уже принудительно снизила максимальную скорость арендных самокатов до 15 км в час, ввела зоны эвакуации за неправильную парковку и обязала операторов страховать гражданскую ответственность перед третьими лицами. При этом муниципалитете подчеркнули, что если статистика ДТП не пойдет на убыль, в столице могут инициировать полный запрет СИМ. На 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО ожидается рассмотрение казахстанской номинации «Скальные мечети Мангистау» и связанные с ним сакральные объекты. Об этом сообщает закон КИЗ. Сессия объединила порядка 3000 участников из 196 государств-членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также представителей международных организаций и экспертного сообщества. В ходе заседания Комитет всемирного наследия рассмотрит 30 новых заявок на включение в список всемирного наследия, а также 147 отчетов о состоянии сохранности объектов. Делегация Казахстана принимает активное участие в работе сессии на правах члена Комитета всемирного наследия. На сессии ожидается рассмотрение казахстанских номинаций «Скальные мечети Мангистау» и связанные с ним сакральные объекты. Сессия продлится до 29 июля. председатель Корейско-Туркменской межпарламентской группы дружбы, депутат Национальной ассамблеи Республики Корея Чхве Хён Ду и председатель Корейско-Азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Ли Ман Хи, посетили Туркменистан 16-17 июля. Об этом сообщила пресс-служба посольства Республики Корея в Ашхабаде. По данным дипмиссии, в ходе визита корейские парламентарии встретились с председателем Меджлиса Туркменистана Дуня Гузель Гулмановой и председателем Туркменно-Корейской межпарламентской группы дружбы, главой комитета Меджлиса по международным и межпарламентским связям Максатом Кулыевым. Также состоялась встреча с вице-премьером Туркменистана по энергетике, строительству и промышленности Баймыратом Анамамедовым. Кроме того, депутаты провели переговоры с представителями корейских компаний, работающих в Туркменистане. Чхве Хён Ду отметил, что намеченный на сентябрь саммит Республика Корея-Центральная Азия станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и выразил надежду на продолжение поддержки деятельности корейских компаний в Туркменистане, отмечается в сообщении. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM. Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Оазис Таджик 105.5 FM.
0: Ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

Политика, экономика, социальная жизнь, климат и экология. Цикл передач, интервью и бесед на актуальные темы дня. Передача «Стратегия» на канале ОВОЗе. На канале ОВОЗе. Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму.

0: Проблема терроризма и экстремизма в современном мире является одной из самых актуальных. В настоящее время противодействие терроризму и экстремизму не является задачей одной страны, а представляет собой проблему поистине мирового масштаба. В конце 20-21 века мир столкнулся с ростом экстремизма и терроризма, оказавшись совершенно неподготовленным ни с точки зрения практической, ни с позиции теоретического понимания этих явлений. Послушаем мнение заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова.
1: Стратегии по противодействию экстремизму и терроризму в Республике Таджикистан и сотрудничеству государственных органов и международных организаций. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральная Ассамблея призывают государства-члены консолидировать усилия на всех уровнях для предотвращения дальнейшего распространения насильственного экстремизма, соблюдая при этом обязательства по международному праву. Продвигая национальную стратегию по противодействию экстремизму и терроризму, Таджикистан вносит свой вклад в дело поддержания мира и безопасности. Я рад тому, что контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций участвовало в разработке этого значимого документа и совместно с правительством Таджикистана представила его на брифинге высокого уровня в Нью-Йорке в апреле 2022 года. Показательно, что эта стратегия выходит за рамки традиционных мер безопасности в борьбе с терроризмом, делая упор на вовлечение всего общества в эту борьбу, а также на вопросы образования и обеспечения прав человека. Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций сотрудничает с Республикой Таджикистан по ряду приоритетных направлений. Вот несколько примеров. С 2022 года Таджикистан участвует в контртеррористической сети раннего предупреждения для Центральной Азии, осуществляемой в рамках совместного плана действий с целью противодействия угрозам, исходящим из Афганистана. Контртеррористическое управление совместно с другими структурами ООН помогало Таджикистану в репатриации, реабилитации и реинтеграции его граждан в рамках глобальной рамочной программы ООН по возвращению граждан третьих стран из Сирии и Ирака. Мы сотрудничаем в вопросах защиты уязвимых объектов от террористических атак, внедрение систем предварительной информации об авиапассажирах и записи регистрации авиапассажиров, а также предотвращение и пресечение незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений и их поставок террористам.
0: На начало 21 века в мире действовало около 500 террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы. Разрушаются все духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Поэтому важно принятие совокупности мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Республика Таджикистан рассматривает борьбу с терроризмом как важнейшую задачу обеспечения своей национальной безопасности и всего мира и выступает за дальнейшее усиление взаимодействия на данном направлении. В одном из своих выступлений, касающихся данного вопроса, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что основное внимание должно быть направлено на профилактику терроризма и экстремизма, предотвращение случаев присоединения граждан страны к террористическим и экстремистским организациям и движениям, а также на возвращение сбившихся с пути лиц на родину. Лидер нации добавил, что ликвидация источников финансирования терроризма, в том числе незаконного оборота наркотиков, также является важным фактором достижения прогресса в борьбе с этими преступлениями. И сказал, что в предстоящие 2-3 года ситуация в мире станет еще сложнее. Это требует того, чтобы вооруженные силы страны, в частности подразделения пограничных войск, находились в постоянной готовности. Таджикистан обеспечивает не только свою безопасность, но и безопасность региона, постсоветских и даже европейских стран, являясь щитом на пути распространения наркотиков, оружия, терроризма и экстремизма, незаконной миграции. А вот что сказал об этом профессор Шамолов.
2: Существует, вы сами видите, какие проблемы. Последние события на Украине. Проблемы, которые существуют на Ближнем Востоке. Что творится вообще? Что творится в Европе? Это говорит о том, что да, вот этот мир, который существует, очень хрупкий он. Надо беречь этот хрупкий мир. А тем более, мы знаем, что себя представляет война. Как дорого стоит мир, процветание, развитие. Конечно, наш народ больше никогда не пойдет на эти. Но, тем не менее, со стороны мировых сверхдержав, со стороны региональных игроков, которые играют на шахматной доске Центральной Азии, развалить любую страну, и особенно вот эту хрупкую демократическую основу, если будет извне, народ встает против вот этого. А изнутри это они делают очень ювелирно, очень хитро, очень коварно. Поэтому и всегда президент говорит, что мы должны быть готовы ко всем провокациям. И самое главное, политическая стабильность, которая у нас существует, это надо сохранить и бороться против всякого радикализма, именно что псевдоислам, который они вообще не понимают, что из себя представляет. Там нету никакой человеческой души, там нету никакой веры.
3: Там не идеи.
2: Там нету никаких... Там только деньги, кровь. Вот это две вещи, которые играют свою роль. Поэтому каждый наш гражданин, каждый сограждане нашей республики, нашей страны, независимо от какого бы национальности ни были, они все равноправы перед нашими законами. Эти права храняются в нашей Конституции. И именно будущее развитие нашей страны связано с демократическим преобразованием и светским государством. Будут вот эти ценности реализоваться, будут эти ценности защищаться со стороны нашего народа, дальнейшее развитие будет у нас в республике. Поэтому я тоже призываю наш народ, призываю наших соотечественников, чтобы они любили эту страну, ценили то, что у нас есть. Свобода в рамках закона, в рамках Конституции. Вот это надо ценить, потому что это нечто такое дорогое. Ценой жизни нескольких сот тысяч мы получили это. А это надо сохранить. А это надо беречь. Во имя процветания нашей страны, отчизни. И во имя, чтобы наши дети жили в хорошем, прекрасном Таджикистане.

Борьба с терроризмом в Таджикистане ориентирована на выявление, предупреждение, пресечение противоправных действий, неотвратимость наказания за любое преступление и на защиту прав каждого гражданина, на личную безопасность, независимо от национальности, гражданства, вероисповедания, взглядов и убеждений. Первый важный закон Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом был утвержден президентом Республики Таджикистан еще в 1999 году. Целью закона Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом является реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом, реализация международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с терроризмом, правовое регулирование отношений, связанных с борьбой против терроризма, формирование у населения республики отношений нетерпимости к терроризму, выявление, предупреждение и пресечение террористической деятельности, установление причин и условий, порождающих терроризм. Ход истории показал правильность и своевременность внесения изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом.

0: Сегодня обстановка в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене и Афганистане остается напряженной. Следовательно, необходимость периодически редактировать закон, направленный на борьбу с экстремистскими террористическими проявлениями, весьма актуальна. Согласно данному закону, статья 7, субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом, в том числе обеспечивающими собственную антитеррористическую безопасность в пределах компетенции, определяемой Конституцией Республики Таджикистан и настоящим законом, являются следующие органы: Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство обороны Республики Таджикистан, Национальная гвардия Республики Таджикистан, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан.
1: Сотрудник Министерства изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Республики Таджикистан. Относительно того, что касается терроризма и экстремизма, следует отметить, что согласно указу президента Республики Таджикистан, уже 2016 года действует стратегия, национальная стратегия Республики Таджикистан по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мы все прекрасно понимаем, что проблема терроризма и экстремизма на сегодняшний день — это чума 21 века, и Республика Таджикистан, как одна из стран мирового сообщества, активно вкладывает свои усилия и ведет борьбу с этим злом. Чтобы воспитать молодежь в духе патриотизма, я думаю, что в последнее время и правительство страны, и городская мэрия в этом плане проводят очень много работы, уже сделали. Открываются спортивные секции, развлекательные места, где молодежь может проводить свое время. Проводятся чемпионаты, проводятся различные мероприятия, где до них доводится суть того, что то, что мы достигли, страна достигла за такой период времени, мы должны это защитить и сохранить. Воспитание молодежи еще исходит от семьи. Если семья благополучная, если семья образованная, то они уже сами вкладывают вот в своих детей то чувство патриотизма. Родина же начинается, потому что семья – это ячейка общества. Если человек, он грамотный, образованный, соответственно, он будет вести себя по-другому.

0: Закон Республики Таджикистан о противодействии терроризму был принят 23 декабря 2021 года и устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, методов ликвидации последствий акта терроризма в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Республики Таджикистан. Эти законы и дополнения к ним являются свидетельством того, насколько серьезно наше правительство подходит к вопросу о терроризме и экстремизме и принимает все необходимые меры для предотвращения этих негативных явлений. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию комментарий Сангинова Нарзулоза.
1: Как известно, мировое сообщество находится под воздействием различных вызовов и угроз, основными из которых

ekshibicionizmu i plan i o realizaciji. Na osnovani od etoj strategiji strane realizujuća ряд мероприятий. В рамках вот этой стратегии здесь прошла международная конференция высокого уровня. В этой конференции с содержательным докладом выступил основатель мира и национального согласия, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Мулей Рахмон. На самом деле это, можно сказать, крылатые слова лидера нации. Об этом он не раз говорил. Очень четко было высказано и определено, что терроризм и экстремизм по своей природе не признают ни государств, ни религий, ни границ. Для них все. Только они ради своих интересов, ради материальной заинтересованности, в первую очередь, совершают террористические акты. Терроризму и экстремизму ни одна страна самостоятельно не может добиться успеха. Здесь нужно, чтобы все страны консолидировали свои усилия. И в этом случае можно достичь положительных результатов в этой борьбе. В целом, реализация всех этих мероприятий, которые смотрены в рамках национальной стратегии по противодействию терроризму и экстремизму, позволит Республике Таджикистан обеспечить безопасность республики от вот этих всех происков террористических и экстремистских групп, а также вложить свой вклад в обеспечении региональной безопасности на всем пространстве Центральной Азии.

национализм и экстремизм не признают ни границ, ни государств, поэтому в наши дни террористические экстремистские группировки, сращиваясь с радикальными религиозными, националистическими и другими преступными сообществами, провоцируют вражду и насилие. Религиозные, конфессиональные, этнические кровопролития, конфликты, даже противостояние цивилизации, пояснил глава государства на международной конференции высокого уровня. Лидер нации также подчеркнул, что вызывает глубокую озабоченность и то, что террористы и экстремисты, прикрываясь причистым именем ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам. Порочение ислама, последователи которого составляют более 1,5 миллиарда населения земного шара и вносят заметный вклад в развитие современного мира, может привести к опасным последствиям. Следовательно, для пресечения исламофобии необходимо расширить атмосферу доверия, толерантности и взаимопонимания между обществом и цивилизациями, что увеличивает возможности для противодействия современным угрозам и вызовам. В этой связи я неоднократно отмечал, еще раз хочу заявить, что террорист и экстремист не имеют ни родины, ни нации, ни религии. Террорист, он и есть террорист. Он никогда не может быть своим или чужим, умеренным или неумеренным. Глобальный характер угрозы терроризма и экстремизма настоятельно требует выработки и принятия единых общепринятых норм и подходов к этим двум понятиям, резюмировал лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон.

ты ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. В Монголии состоялась официальная церемония встречи президента Таджикистана. В Улан-Баторе состоялось первое заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Монголии. В рамках государственного визита президента Таджикистана в Улан-Баторе открылись Дни культуры Республики Таджикистан. Перейдем к основным новостям. 21 июля на центральной площади города Улан-Батора, Монголии, празднично оформленной в честь государственного визита высокого гостя, состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом высокому гостю, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением президента Республики Таджикистан вдоль строя почетного караула, выражением уважения государственному флагу Монголии, представлением официальных делегаций двух сторон и прохождением подразделений почетного караула торжественным маршем перед главами двух государств. Также в честь государственного визита президента Республики Таджикистан был дан 21 залп из пушек. 21 июля обсуждение вопросов сотрудничества началось в ходе встречи в формате тет-а-тет президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаэгина Хурулсуха, после чего было продолжено на переговорах с участием официальных делегаций обеих стран. Начали переговоры президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность в том, что результаты сегодняшних встреч и переговоров придадут новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами, сказал президент. Была выражена признательность дружественной Монголии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027-36 годов десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, а также других международных инициатив нашей страны, прежде всего в области воды и климата. В этой связи была особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия двух государств в рамках группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 20 июля в Улан-Баторе состоялось первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией. Сопредседателями заседания выступили министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цаганху Идербат. В ходе заседания стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны всесторонне рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимного товарооборота, создания благоприятных условий для развития сотрудничества между деловыми кругами, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, а также обмена опытом между профильными ведомствами двух стран. По итогам заседания стороны расценили подписание протокола первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией как важный шаг на пути к расширению торгово-экономического взаимодействия. Они также подтвердили готовность последовательно реализовывать положение документа и принимать конкретные меры, направленные на повышение уровня и эффективности двустороннего сотрудничества в соответствии с общими интересами двух государств. В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Монголию 20 июля в Улан-Баторе состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан. Дни культуры Республики Таджикистан-Монголии, которые продлятся до 22 июля, проводятся с целью укрепления культурных связей между двумя государствами, расширения гуманитарного сотрудничества и представления богатого историко-культурного наследия таджикского народа. Перед началом культурной программы состоялось открытие выставки, посвященной Дням культуры Республики Таджикистан. На ней были представлены картины и фотографии, отражающие историю и цивилизационное наследие, культуру и национальные традиции, обычаи, достижения периода независимости, а также живописные панорамы Таджикистана. В церемонии открытия также приняли участие министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатарион и министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии Алдажавхлан Жуков, которые официально дали старт Дням культуры Республики Таджикистан. По случаю этого события для жителей и гостей Улан-Батора была представлена яркая концертная программа с участием мастеров искусств Таджикистана. Несмотря на негативное влияние и последствия глобальных региональных процессов, в первом полугодии 2026 года был обеспечен положительный рост национальной экономики. В первом полугодии 2026 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил 8,2%, а его объем достиг 81,7 миллиарда самани, что на 10,8 миллиардов самани больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода. Рост национальной экономики в этот период был обеспечен главным образом за счет увеличения объема промышленного производства на 14%, сельского хозяйства на 7%, платных услуг на 10,5%, Инвестиции в основной капитал на 18,5%, товарооборота на 26%, грузоперевозок на 14,5% и пассажирских перевозок на 8%. В январе-июне 2026 года уровень инфляции составил 24%, что на 0,6 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в этот период была в основном обусловлена ростом цен на продовольственные товары на 2,6%, непродовольственные товары – 1,7% и на услуги на 3,8%, сказал Абдурахман Абдурахманзуда. Археологи Национального музея Таджикистана начали археологические исследования и раскопки на территории исторического памятника Сайот. Об этом сообщили в музее. Памятник Сайот относится к кушанской эпохе и расположен в районе Абдурахмана Джами Хатлонской области. Изучение этого уникального памятника, который до настоящего времени остается малоисследованным, позволит открыть новые страницы истории таджикского народа и сделать результаты исследований доступными для общественности и научного сообщества. Впервые после обретения государственной независимости специалисты Национального музея провели исследование памятника в 2016 году, в ходе которых были обнаружены различные исторические артефакты. Перейдем к зарубежным новостям. У побережья итальянского острова Сардиния загорелась 16-метровая моторная яхта стоимостью около 1,7 миллиона фунтов. На борту находились двое взрослых и 11-летний ребенок. Все успели покинуть судно и были спасены проходившим рядом катером. Несмотря на попытки пожарных потушить огонь, яхта затонула. Причины возгорания выясняются. Глава Всемирной организации здравоохранения, или же ВОЗ, Тедрос Аданом Гебрейесус, заявил, что беспокоен скоростью и масштабами распространения эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго достигло 2344, увеличившись за сутки на 77. Об этом сообщило Министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене. Число умерших от Эболы составляет 930. За минувшие сутки умерли 37 человек. Показатель смертности 39,7%. В больницах и изоляторах находится сейчас 724 пациента. Показатель отслеживания контактов инфицированных Эболой составляет 85,8%. Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке Конго и в Уганде. Лихорадкой поражены 5 конголезских провинций. Эпицентр вспышки находится в провинции Итури. Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 миллионов иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные Министерства туризма Мексики, которые приводит агентство Bloomberg. В Мексике прошло 13 из 104 матчей чемпионата мира. С 8 июня по 12 июля иностранные туристы составили около 40% от общего числа, 7,5 миллиона поездок в Мехико, Гвадалахару и Монтеррей, где проходили матчи. Остальная часть пришлась на внутренних туристов. Эти показатели превысили прогнозы, сделанные до начала чемпионата мира. Ожидалось, что общее число туристов составит около 5,5 миллиона человек. По оценкам правительства Мексики, туристы потратили в общей сложности 39,7 миллиарда песо, или же 2,1 миллиарда долларов. Как отмечает Министерство туризма, около 3 миллионов посетителей провели как минимум одну ночь в отелях или в объектах недвижимости по краткосрочной аренде. Еще 4,5 миллиона человек посетили страну без ночевки. Средний уровень заполняемости отелей достиг 65% в трех городах-организаторах, что примерно на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. Также отмечено, что в дни матчей заполняемость отелей составила от 85% до 95%, а средняя стоимость номеров выросла на 51,5%. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105,5 FM.
1: Это радио «Овойс Туджик». Правительство Таджикистана одобрило проект закона Республики Таджикистан о туризме. Индустрия туризма в Таджикистане на государственном уровне признана одной из приоритетных отраслей экономики. Как сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, в прошлом году более 1 миллиона туристов посетили заповедные места республики. К сегодняшнему дню в стране функционирует более 200 туристических компаний. Между тем, специалисты отрасли отмечают, что туристический потенциал страны остается неиспользованным. Для развития туристической отрасли важно повышать уровень сервиса, готовить специалистов, знающих языки, культуру, историю и современную технологию. Готовить работников туристических компаний, гидов, переводчиков и других специалистов в соответствии с требованиями туристического рынка. Кроме того, необходимо создавать туристическую инфраструктуру, доступной, в том числе для экономического туриста, отмечают они. Напомним, что в ноябре прошлого года Азиатский банк развития одобрил грант в размере 10 миллионов долларов США для оказания поддержки развития туризма в Таджикистане. Проект также поможет стране разработать вспомогательный счет туризма, который является стратегической предпосылкой для развития и мониторинга сектора. Вспомогательный счет туризма дает информацию по таким вопросам, как доля туризма в валовом внутреннем продукте страны, занятости на национальном уровне и прямых иностранных инвестициях, связь туризма с чистыми валютными поступлениями, доля различных видов туризма наряду с соответствующими доходами и разбивка расходов на туризм. Кроме того, проект определит и разработает приоритетный инвестиционный план и подготовит технико-экономические обоснования и детальный дизайн инвестиционных проектов. Общая стоимость проекта составляет 11 миллионов долларов, при этом правительство Таджикистана выделяет 1 миллион долларов. Ожидается, что проект будет завершен в 2024 году. Уважаемые слушатели, нам остается рассказать вам о туристических компаниях, действующих на территории Таджикистана, и о туристическом бизнесе нашей страны. Республика Таджикистан, являясь обладателем богатого культурного и исторического наследия и природных ресурсов, имеет реальный потенциал для привлечения многочисленных туристов в страну. С учетом указанных факторов, Республика Таджикистан объявила туризм приоритетным направлением экономической политики государства. С первых дней вхождения во Всемирную туристическую организацию Таджикистан установил взаимовыгодное сотрудничество с этой организацией. В мае 2010 года генеральный секретарь Всемирной туристической организации господин Рифаи посетил Таджикистан и встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и рядом ответственных лиц министерств и ведомств, на которых были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Результатом данных встреч стало подписание между соответствующими полномочными органами Таджикистана и Всемирной туристической организации совместного меморандума о сотрудничестве в сфере туризма. Для регулярного привлечения новых туристических групп в страну, представления туристических ресурсов государства во внутреннем и мировом отраслевом рынках, в 2008 году впервые в городе Душанбе на площади 200 квадратных метров была организована туристическая выставка «Таджикистан. Страна туризма» с привлечением всех туристических компаний и регионов, имеющих туристические ресурсы.
2: Меня зовут Мискола Абдуллоева, я директор Ором Саюхат. Мы работаем под брендом Yeti Hostel и Ором Travel. Мы занимаемся внутренним туризмом, также визным туризмом. Также у нас есть хостел, который открылся 3 года назад. Был одним из первых хостелов в Таджикистане. Первым, точнее. У нас в стране очень большой туристический потенциал. Однако уже потихонечку все инфраструктуры начинают развиваться. Допустим, санаторные места, туристические места начинают облагораживаться. И вот мы только ждем, чтобы они могли семейно отдыхать по стране.
3: Куда сейчас люди у нас стремятся, вот это внутренний туризм?
2: Внутренний туризм сейчас у нас очень развит на севере Таджикистана. Люди начинают ехать в санатории вместе с семьей отдыхать там. Также у нас, допустим, наша компания, мы заинтересованы в том, чтобы развивать все стороны Таджикистана, все направления. И поэтому мы пытаемся привлечь людей к посещению южной части Таджикистана, северо-западной части Таджикистана и северо-восточной части Таджикистана. А так в основном все едут на север, потому что там уже инфраструктура более развита и близко. У нас очень много туристов, индивидуальных туристов, которые сами приезжают самостоятельно. Они ищут доступное жилье в Таджикистане, допустим, в Душанбе. Не стремительно, но поэтапно развивается.
3: Я сейчас слышала, что вы были в Пакистане, да? Вы представляли Таджикистан, что за программа была и... чем вы там говорили?
2: У меня еще была девушка с Харога. Мы вместе, как бы, так как мы вместе работаем в туризме, нас привлекли, пригласили в Пакистан, чтобы участвовать в проекте по сбору мусора, которые были в лагерях оставлены туристами. Mm-hmm. Мы посетили вторую в мире высокую гору, К2 называется, или гора-убийца по-другому. Наша цель была показать людям, миру, что нужно беречь природу, нужно защищать нашу природу, так как постепенно, если мы, так как мы работаем в этой сфере, если мы не будем соблюдать моральные, этические нормы к хранению нашей планеты, то со временем мы можем остаться без работы, и это может привести к каким-то следствиям.
3: Насколько наша страна представлена в других регионах мира?
2: Ну, в Пакистане у нас 16 километров, можно 1.5 дня дойти до Пакистана пешком. Они нас прекрасно знают. А как туристический потенциал мы привлекательны благодаря нашему Хамадуни, как многие пакистанцы, они суфисты. И им интересно религиозный тур посещать Таджикистан.
4: Меня Бахриддин Самудинов, я являюсь исполнительным директором неправительственной организации Центр развития туризма Таджикистана. Основные это 4 направления. Мы даем образование в сфере туризма. Также мы поддерживаем ремесленный сектор. 3 направление это у нас популяризация Таджикистана за рубежом. И 4 направление это мы работаем по развитию модели сельского экологического туризма в регионах. Образование у нас есть курсы, краткосрочные курсы, там месяца и больше для подготовки менеджеров ресторанного бизнеса, менеджеров гостиничного дела и туроператорский бизнес. И готовим, в принципе, желающих, кто могут к нам прийти, вот они обучаются, проходят эти курсы. Второе направление, это у нас идет ремесленный сектор. Мы непосредственно работаем Союз ремесленников Таджикистана, мы с ними непосредственно вот, в тесном сотрудничестве работаем, организовываем ярмарки, продвигаем эти вот товары, разрабатываем национальные бренды вместе с ними. А следующее направление, это популяризация Таджикистана. Мы уже, в принципе, много так делали направлений. Это вот у нас вот был первый путеводитель по Таджикистану выпустили. После этого у нас был конкурс «7 сокровищ Таджикистана» мы проводили. Создали вот культурный путеводитель по Таджикистану, по городу Душанбе. 4 направление, это вот развитие модели сельско-экологического туризма. Мы работаем в регионах страны, обучаем местное население, как создавать свой гостевой дом, как принимать туристов, как готовить для них еду. Эти направления.
3: И знает ли все-таки Таджикистан вот за рубежом, за пределами?
4: Уровень развития Таджикистана на данный момент, ну, в принципе, сейчас уже последние года, в принципе, это развитие более-менее пошло нормальное, потому что Таджикистан стали узнавать все больше и больше. Ну, больше рекламы, тем больше, лучше о нас будут знать о потенциале Таджикистана.
3: Сколько знает Таджикистан?
4: Если учитывать то, что в прошлом году Таджикистан занял одно из таких ведущих мест в этих рейтингах, то можно сказать, что, в принципе, узнаваемость уже появилась. Как по процентам, очень сложно это сказать.
3: Где все-таки какие проблемы у нас существуют?
4: Знаете, вот, как я уже сказал, у нас вот основные, которые это проблема, это у нас информированность о потенциале нашем. Угу. То, что необходимо вот в этом направлении работать. И, в принципе, прием, доступ в страну обычным способом. То, что вот у нас, в принципе, ограниченное количество авиарейсов. Это у нас проблематично, допустим, через соседние страны к нам заезжать. Ну как, не проблематично, они могут к нам заезжать, но это наши конкуренты, в принципе, то же самое Узбекистан и Кыргызстан. Они, конечно, когда туристы едут через их страны, они просто перехватывают их. И, возможно, чтобы со 100 туристов мы получаем 20 туристов, которые доезжают до Таджикистана. Остальные, в принципе, остаются там, потому что им предлагают хорошие услуги, сервис. Все уникальные места, допустим, для путешественников, которые хотят перейти через перевалы, посетить долины. Там есть свои уникальные места. Те, которые хотят увидеть архитектуру, это совсем другое направление. Те, кто хотят, допустим, искупаться в горячем источнике, это совсем другое. Поэтому очень сложно и невозможно вот среди них назвать самые лучшие. Поэтому вот именно такой взяли определенный этот, как не 100, не 20, а именно вот 50 средние взяли, чтобы именно уложиться по объектам, которые более-менее представляют интерес для туристов. Хотя у нас объектов намного больше. Когда турист находится на территории Таджикистана, да, это красиво, это хорошее там, допустим, гостеприимство, красота гор. Это. А в момент, когда он вылетает из Таджикистана, вот эта ситуация, допустим, такие нехорошие, нестандартные ситуации, которые происходят в аэропорту, они просто перечеркиваются. Человек просто, да. Да. Это вот как раз и возможно, что портит все настрой. Но в основном они отзывы пишут, потом вот, когда читаете, они пишут, да, вот независимо от того, что там произошло в аэропорту, я все равно очень впечатлен вашей страной, я очень рад. Ну, уже вот этот вот, то, что независимо от этого, это уже говорит о том, что человек все равно осадочек небольшой остался. потенциал Таджикистана, я думаю, все-таки что мы чуть-чуть все-таки сильнее, чем наши соседи. Мы можем не то что выйти на их уровень, я думаю, даже обогнать сможем их, если нормально все хорошо возьмемся за работу именно в сфере туризма. Мы, хоть и говорю, хоть маленькая страна, но у нас именно на этой маленькой территории уникально то, что здесь есть и долины, есть и горы. У нас этнический, да, состав очень такой разнообразный. Поэтому, если можно увидеть, говорю, все, можно вот просто от посещения долины до высокогорья, разные народности, национальности, да, посмотреть культуру, все это можно все увидеть у нас именно вот на территории Таджикистана.
1: А вот послушаем мнение туристки из Египта.
5: Ребята, вам нужно развивать туризм. Я вам честно скажу, я под впечатлениями. У вас такое огромное количество зелени. Я вот вчера, интересный был момент. Значит, вышла я из отеля, вот, и пошла. Мне интересен народ. Угу. Мне интересны люди. То есть исторические места, само собой, но чем живет народ. И вот я иду такая, значит, я живу в мусульманской стране, и я бы у себя бы в майке не пошла. Uh-huh. Вот. А тут, ладно, иду в майке. Значит, очки нацепила и понимаю, что вокруг меня людей в очках нет, солнечных очках. А оказывается, у вас столько зелени, что вам очки не нужны. То есть солнце, оно как бы проникает, естественно, uh-huh. да? Есть определенная прохлада от деревьев. От зелени просто такой, от цветов, от ароматов, от этих ребят. Это волшебно. Просто я вчера села, чтобы нашла какой-то там парк, один из миллиона ваших uh-huh. парков. Вот, так вот сидела, честное слово, так вот сидела и вот так выдыхала воздух, потому что он такой волшебный, так классно. Села, значит, на скамейку, значит, вот это головой верчу, значит, дышу, и потом ловлю, значит, стоит напротив, мальчик там убирает, и он такой смотрит на меня, как на сумасшедшую. Ну, ей-богу, то есть он вот убирает, такой замер, и такой смотрит. И вот сейчас мы ехали в библиотеку, да, вот от нашего отеля, и прям направо и налево, и народу так мало, никакой толкучки, столько пеших прогулочных мест, столько парков, такая красотища. Ребят,
6: вы в горах не были еще.
5: Вот нам об этом сказали, что у вас все тут есть, это горы, вот здесь вот жарко-жарко, а там раз, и поехал
6: кататься. Вот 5 минут езды.
5: Я хочу, давайте, развивайте туризм. Сюда надо ехать, реально. Молодцы, большие, да. Чисто, красиво, опрятно, есть что посмотреть, впечатлиться. Я уверена, я еще местную кухню не ела, в ресторанах не была, но я уверена, что здесь кормят отлично. Я просто, пока мы все не разойдемся, мы с ним сидели до 11, там, что начало 12-го, они оставили всю еду нам вдруг, мы хотим покушать. Вот. Они нам помогали там что-то принести, унести, хотя это точно уже не их работа. То есть отношения людей... Да. Просто обалденно. Я к этому, с одной стороны, привыкла, потому что я тоже живу в мусульманской стране. Есть определенные моменты, которые, ну вот, это традиционно. Да, понятно, да, гостеприимство и так далее. Но когда ты не в своей стране, и ты, в принципе, никто, и ощущается прям вот затылком я это ощущала, насколько это классно, насколько это от души.
6: Да.
5: Вот. И поэтому
6: сюда... крови.
5: Да, да, да. Вот за это вам большое просто спасибо, когда шукран гиддан. Вы потому что делаете это от сердца. Спасибо. Поэтому я очень-очень-очень желаю вам много туристов, чтобы они оценили красоту ваших мест, потому что действительно есть что посмотреть. И я благодарна вот, реально ситуации жизненной, обстоятельствам, что я здесь почему-то оказалась. Вот, ну так вот, как говорится, хамдулиля, это так все случилось.
6: Оно суждено.
5: Да. И круто. Вообще отличное место.
6: Приезжайте.
5: Я очень, да. Ну, не самая простая логистика, скажу я вам, не самая дешевая, между прочим. Оно все как бы дорога осилит идущий. Да, да, да, да. А если какие-нибудь вот это вот на уровне там международном продвинуть, туристические маршруты там для всех, для всех. Так глядишь там, да. И с самолетами будет попроще, и с какими-то программами туристическими. Народ должен пойти, потому что увидеть эти красоты, ну вот правда, ну ничем не хуже заграничных.
6: Нет, так лучше.
5: От души, от сердца.
1: В целях включения Таджикистана в мировой процесс туризма, начиная с 2008 года, ответственные лица этой сферы принимают участие в крупнейших выставках уровня, которые проводятся в Берлине. Токио, Лондоне, благодаря чему сегодня Республика Таджикистан признана мировым туристическим сообществом как страна, обладательница 4 ветвей Великого Шелкового Пути. За этот период в целях популяризации политики правительства страны по эффективному использованию водных ресурсов, начиная с 2009 года в рамках программы «Вода для жизни» ежегодно организуется и проводится международная экспедиция по покорению горных вершин Исмаила Сумуниозоди. В экспедиции принимают активное участие альпинисты из разных стран мира, таких как Франция, Испания, Швеция, Венгрия, Болгария, Литва, Украина, Россия и другие. А нам остается только добавить, что согласно данным Всемирной туристической организации, число международных туристов достигло почти миллиарда, а это примерно 1/7 часть населения нашей планеты. При этом причины, увлекающие в путь, могут быть разными. Кого-то интересует культура, история, традиции различных народов. Других манит невиданная ранее природа. Есть те, кто ищет экстрима или возможность подлечить здоровье. Другими движут духовные мотивы, либо желание сменить обстановку. Для некоторых стран туризм является основной отраслью экономики, доходы от которой составляют более 50% их ВВП. Это Макао, Мальдивы, Сейшельские острова. В общей мировой экономике доля туристического сектора составляет около 35%. На глобальном уровне туризм сопоставим с нефтью, превратившись в один из прибыльных бизнесов. А Таджикистан можно рассматривать как настоящий кладезь природных лечебных составляющих и как площадку для занятий экстремальными видами спорта, и как уникальное место с потрясающим биоразнообразием. Так что у нас работа немерена, и есть огромные перспективы для развития этой довольно прибыльной отрасли. Так что желаем успехов всем туристическим организациям нашего Таджикистана. Им есть над чем поработать.

0: Слушатели, предлагаем вашему вниманию рассказ монгольского писателя Банз Аракча. Называется он «Мост».
1: Лютые холода стояли в памятную зиму 1942 года. Правда, по утрам заснеженная степь искрилась в волнах солнечного света. Но кто не знает, сколь обманчива щедрость зимнего солнца. Злые морозные туманы клубились над водоемами, и клочья их, подгоняемые порывами ветра, ползли в степь, маленькие, ершистые, словно перекати-поле. В излучине реки замороженные ивы позванивали голыми ветками, не дать не взять, словно серебряные колокольчики в день свадьбы. Там, где стайки ивняка редели, огромным грибом, припорошенным снегом, торчала одинокая юрта. Еще вчера все вокруг утопало в сугробах, но ветер, поднявшийся ночью, перемел снег, и теперь из-под него уродливо выглядывали сваленные, как попало, доски. Рядом раскатились толстые бревна, а чуть поодаль стояли грубо сколоченные деревянные ящики. Все это добро лежало в полном беспорядке, и с первого взгляда чувствовалось, что нет у него настоящего хозяина. Однажды ранним утром, когда черный дымок лениво выполз из дымохода и начал разматываться в застывшее небо, сторожевой пес, огромное лохматое животное, настороженно забрехал. Потом умолк, словно прислушиваясь к чему-то, и, наконец, разразился долгим, уверенным лаем. Высокий худой старик, хозяин юрты, отставил в сторону тарелку с едой, тщательно застегнул меховой дел и неторопливо, как все, что он делал, вышел. В первое мгновение солнце ослепило его, и, приложив к глазам руку козырьком, он долго щурился в ту сторону, куда лаяла собака. «И впрямь никак едет кто!» — обрадованно пробормотал старик, когда ухо его уловило скрип конских копыт. «Кто бы это мог быть?» — продолжал он размышлять вслух. Но даже когда фигуры всадников замаячили совсем близко, узнать не мог, мешал утренний туман. Они подъехали и спешились у западного бока юрты. Одного из прибывших старик узнал сразу. Это был проводник, молодой парнишка, сын его земляка Бадарчи. Ну а второго он сроду в глаза не видывал. «Бог мой! Да неужто русский?» Высокий, в валенках с длинными голенищами, в меховой широкой дахе и в низко надвинутой на лоб шапке, он с первого взгляда мало чем отличался от монгола. Но вот при ближайшем рассмотрении его выдавали белокожее лицо с узким овалом, да ясные светло-серые глаза, весело поблескивающие из-под заиндевевших бровей. Пока старик соображал, зачем бы приезжать в такое безлюдье русскому, тот уже подошел к нему и, стянув большую неуклюжую рукавицу, подал старику руку. «Здравствуйте, товарищ! Нахор сайн байнау!» добавил он по-монгольски. Старик только хотел ответить, но тут проводник бойко затараторил. «Добрый день, дедушка, как поживаете?» И, скосив в сторону своего спутника озорные ярко-черные глаза, звонко и раздельно произнес: «Даной Гуай! Да-да, я знаю ваше имя. А вас с отцом иногда вспоминаем. Этот товарищ, что со мной, советский инженер, инструктор. Я везу его из самого Улан-Батора. Он приехал мост строить». «Мост будет строить!» Беззвучно одними губами повторил старик, открывая дверь в юрту и пропуская гостей вперед себя. Русский инженер, видно, сильно изяб за дорогу, потому что он сразу, не расстегивая дахи, примостился у самой печки на небольшом обрубке дерева, заменявшем старику табурет. «Очень уж холодно», — сказал гость, виновато улыбаясь, и пока Даной ставил на огонь набитый снегом медный чайник, все дул себе на покрасневшие пальцы. «Ну и мороз!» — снова повторил русский. «Да, знатные нынче холода стоят», — согласился хозяин. «Давненько таких не бывало. Гляжу я на вас, ишь, как промерзли. Да и то сказать, путь у вас был не ближний». Даной поставил перед ним на низенький столик большую пиалу, от которой шел ароматный пар, тарелки с маслом и творогом. Попив чаю, отогревшись, русский инженер нырнул рукой себе за пазуху и, вытащив какую-то бумагу, протянул ее Даною. Даной развернул ее и, оседлав нос очками в старенькой расшатанной оправе, вслух медленно прочитал: «К командиру Энской части, строящей мост в местности, предписывается немедленно возобновить строительство моста, которое было сорвано в прошлом году, и сдать его в эксплуатацию в указанные сроки. Все работы будете вести под руководством советского инженера товарища Андреева, специально приглашенного нами для этой цели. Ниже следовала подпись начальника всех строительных частей Аймака. Кончив читать, Дано еще раз посмотрел на бумагу, потом на человека, чье имя было столь необычно для монгольского уха, Андреев, и растерянно сказал: «А ведь всех рабочих-то по домам распустили. Кто ж будет работать-то? Я всего лишь сторож, никого кроме меня здесь и нет». Андреев понял, закачал головой. «Начальник нужен, мост будем строить». «Ладно, сделаем вот что. Ты, сынок», — он посмотрел на переводчика, — «будешь назад возвращаться, не сочти за труд, загляни в Мухарбулан и передай, чтобы Дарга Жамьян ехал сюда немедленно». Проводник обещал. Покончив с едой, он стал собираться в обратный путь. «Скоро приедет начальник», — сказал старик Андрееву, очевидно приунывшему после отъезда своего проводника. «Скоро, скоро, вы не скучайте. Отдохните пока». Русский, кажется, понял, потому что он в ответ широко улыбнулся, и выражение растерянности пропало с его лица. Он снял с головы шапку. Старик подивился, что волосы у гостя были светлые-светлые, как спелая пшеница, которую совсем недавно стали понемногу сеять здесь, в низовьях реки. Ободренный успехом, русский его начал понимать, старик продолжал: «Товарищ инженер, у нашей реки больно течение бойкое. Ни один мост держаться не будет, мы уже пробовали. Вот прошлым летом едва возвели хороший, новенький мост, а он перед самыми майскими праздниками уплыл, течение унесло. Речка у нас в горах родится, отсюда у нее такая прыть. Не гляди, что не очень широка». Андрей вслушал старика внимательно, несколько раз переспросил что-то, но они с Даноем на этот раз никак не могли понять друг друга. «Как бы ему это получше объяснить?» — ломал голову старик, пока на ум не пришла мысль показать приезжему остатки злополучного моста. «Пошли, товарищ инженер». Неизвестно, понял Андреев или нет, о чем говорил ему старик, только он натянул шапку и с готовностью последовал за ним. Возле самой реки они остановились. И Андреев, на минуту забыв про мороз, залюбовался открывшимся его взору чудом. В белом густом тумане купалось солнце, и отблески лучей, преломляясь, рождали полупрозрачные причудливые картины. «Словно апельсин оранжевый», — подумал Андреев про солнце. И это сравнение невольно вызвало у него в памяти воспоминания о родных краях. Там теперь шла война, а его командировали сюда, в далекую Монголию, строить мост. Ему не сказали, но он догадывался, что вполне вероятно, война может ударить и с востока. Что ж, надо так надо. Выстроит он этот мост и вернется сразу же на фронт. «Гляди, инженер», — коснулся его рукава старик и показал куда-то влево. Андреев посмотрел. Вот оно что. Конечно, это остатки прошлогоднего моста. Из взрытой земли, так и застывшей огромными комьями, торчали покосившиеся столбы. «Крепления не выдержали», — вслух решил Андреев и покачал головой. Он легко вбежал на искусственную насыпь, потом на лед, долго осматривал крепления, похлопывая рукавицами по обледеневшему дереву. Даной постоял немного и пошел за инженером следом. Так же, как он, ходил вокруг столбов и качал головой, бесконечно твердя, что, мол, течение у реки очень уж бурное, и чтобы справиться с ним, повозиться придется долго, может быть, даже и не один год. И без того белое лицо Андреева побелело еще больше. «Видать, не на шутку замерз инженер. Ну да в юрте обогреется и стоплю на ночь хорошенько», — думал старик. Но Андреев, видимо, не собирался возвращаться назад. Он обогнул излучину и направился вдоль реки. Внимательно осматривал берега и часто наклонялся, пробуя голыми руками замерзшую почву. Домой они вернулись, когда солнце уже совсем сползло к закату и, словно отблеском далекого пожара, залилась западная кромка неба. Услышав собачий лай, Даной поспешно поднялся с войлочного тюфячка. — Кто-то приехал. Наверное, начальник, Жамьян. Старик и Андрей вышли из юрты, всматриваясь в темноту. Из вечерних сумерок как-то неожиданно вынырнула фигура всадника. Почуяв знакомого, пес вильнул хвостом и замолчал. В юрте Жамьян быстро отогрелся. И тогда Андреев, вынув проект моста, развернул его перед ним. Жамьян оживился. Но Андрееву долго еще пришлось объяснять ему, пока тот не понял, что к работам надо приступать немедленно. Поняв, закивал головой и немедленно распорядился. «Доной, Гуай! Возьмите мою лошадь и рано утром отправляйтесь в Самонный центр. Половина наших рабочих там. И пошли оттуда в Аймак за рабочей силой». Метель началась среди ночи. Она принялась биться, вставшие сразу податливыми войлочные бока палаток, где поселились рабочие. В юрте Даноя у входа проснулась собака и, заворчав, навострила уши. «Ну, завьюжило!» — в сердцах пробормотал старик и снова натянул на голову ватное одеяло. Проснулся Андреев. Только позавчера вернулся посылаемый в гору обоз с бревнами, да накануне из аймачного центра привезли ломы и драгу. Как на грех погода испортилась. «Можно было бы и приступить к стройке, а теперь рабочие вряд ли выйдут на работу», — думал Андреев. Чиркнул спичкой. Стрелки ручных часов показывали половину восьмого. Рывком поднялся с постели, натянул доху и вышел из юрты. Еще с порога ветер едва не сорвал с головы шапку, и он долго завязывал ее под подбородком непослушными коченеющими пальцами. Строители еще не поднимались. «Вставайте, ребята!» — тихо позвал Андреев. Пока рабочие умывались и пили чай, подошел Жамьян. «Поторапливайтесь», — приказал он, — «сколько можно чай пить?» Застегнувшись потуже, они вышли в темноту, полную свиста и какого-то задорного гула. Метель разгулялась не на шутку. Андреев шагал впереди, словно и не валил с ног ветер, и не била в лицо пурга. «Отважный человек наш инженер. Все ему нипочем», — сказал кто-то, но голос его поглотил ветер. Как и предполагал Андреев, выкопанный за эти дни один котлован занесло снегом. Отыскав под снегом драгу, он стал показывать, как можно опускать ее на веревках из сыромятной кожи и, нагрузив грунтом, поднимать наверх. К полудню пурга внезапно улеглась, зато мороз принялся крепчать с каждой минутой. Рабочие, занятые на рытье котлованов под опоры моста, не чувствовали холода, но Жамьян, который неотступно ходил за Андреевым, продрог до костей. Во время короткого обеденного перерыва он сказал Даною: «Даной Гуай, сшейте-ка мне вечером толстые рукавицы». Он хотел было пояснить, что, мол, тоже будет работать, как и все, но старик, понимающе кивнул головой, и Жамьян ничего не сказал. Незаметно подкралась весна. Еще по-зимнему звонок и чист был холодный воздух, но ветер все чаще приносил издалека волнующие весенние запахи пробуждающей земли. День заметно стал длиннее, и строители, не жалея сил, работали допоздна. Котлованы под мостовые опоры были готовы, опоры установлены. На реке с гулом начал лопаться лед. Вот-вот должны были хлынуть горные потоки и превратить реку в бушующее чудовище, готовое поглотить неистовый тяжелый труд многих людей. Утро, когда это началось, было светлое и теплое по-апрельски. Мощный водяной вал хлынул с гор в реку, закружил обломки льда в бешеном водовороте темной воды и бросил все это на высокие опоры моста. «Неужели не устоит?» — думал Андреев. Но мост стоял. «Ура!» — крикнул кто-то. И русский инженер не успел опомниться, как взлетел на воздух. В тот день настилали мост. Один из рабочих, уже немолодой мужчина, неторопливый, но сильный и точный в движениях, прошел по настилу до середины. До другого берега оттуда лежала лишь одна узкая доска. Недолго думая, он машинально ступил на нее, обернулся назад и, увидав под собой бушующую воду, вдруг покачнулся. Не успели люди на берегу понять, что происходит, как их товарищ исчез в волнах. Монголы – степной народ, они отличные наездники и славные охотники, но мало кто из них умеет плавать. Ни упавший в воду, ни остальные рабочие плавать не умели. Первым пришел в себя молоденький паренек, с которым очень сдружился Андреев. Не сводя глаз с реки, где несколько раз кряду показалась макушка тонувшего, он закричал громко, пронзительно, не узнавая собственного голоса: «Товарищ инструктор! Скорее, скорее сюда!» Уже сбегали за Андреевым. Уже он бежал к берегу, на ходу сбрасывая стеганую тужурку, а паренек все кричал: «Инженера сюда! Русского инженера! Скорее, скорее!» Андреев прыгнул в воду с разбега. И в первые же мгновения холодная вода обожгла и сковала его. Неужели это все, невольно подумалось Андрееву. Один сапог, который он не успел снять, превратился в стопудовый груз и со страшной силой тянул ко дну. Изловчившись, он после нескольких безуспешных попыток наконец стянул сапог. И тут же с удивлением почувствовал, что все движения вдруг повинуются ему. Он вынырнул, набрал полные легкие воздуха и, рассекая воду резкими, упругими движениями, поплыл на середину реки, где, по его расчетам, должен был находиться утопающий. А тот, уже потеряв сознание, больше не показывался над водой. И Андрееву пришлось несколько раз глубоко нырнуть, прежде чем он нашел парня. Подхватив его подмышки, русский инженер с трудом поплыл к берегу. Оттуда им бросили длинный шест. «Несите веревку!» — это было последнее, что услышал тогда Андреев. В себя он пришел уже на берегу. «Ах, какой же ты молодец! Ах, какой же ты молодец!» — смеясь и плача повторял Жабьян. «Пить хочешь?» «Да», — одними глазами ответил Андреев. Он хотел спросить, а как же тот, кого он спасал, что с ним? И, словно угадав его мысли, Жабьян сказал: «Он уже давно пришел в себя». Чуть прикрыв глаза ресницами, Андреев лежал на берегу, на чьих-то ватниках, и бездумно смотрел, как бегут по небу легкие белые облака, как высоко-высоко черными стрелками вьются незнакомые птицы. Старик Даной сидел рядом и молча смотрел в лицо Андрееву.
2: «Что же вы все стоите?» — вдруг закричал он. «Скорее в юрту несите инженеру сухую одежду, он же промок насквозь!»
1: Чем ближе был конец стройки, тем беспокойнее становился Андреев. Он быстро оправился после неожиданного купания в реке, и все столь же бодрой стала его походка. Но на душе была тревога. За тысячи километров отсюда шли жестокие бои, и он ждал своего часа, чтобы встать с товарищами в один строй. Разве знал он тогда, что именно отсюда советская армия вместе с монгольской отправится штурмовать отборные дивизии японских милитаристов? А время летело. Летело быстро, как стрела, выпущенная из туго натянутого лука. Так думал старый Даной. Летело так быстро, как снайперская пуля. Так думал Андреев. Зазеленели старые ивы на речных берегах. Молодые побеги новой травы пробили своими копьями старый дерн и заткали степь зеленым полотном. Далеко на востоке изумрудом весны оделась зубчатая горная гряда. Выше и синее стало небо. Гулял и резвился ветер, напоенный запахами молодой листвы. Ветер, пробуждающий надежды и мечты. Андреев любил по вечерам после работы уходить в степь. Плыли сиреневые сумерки, пахло дождем и пылью. Там, у подножья холма, инженер присаживался на коричневый, источенный временем ноздреватый плоский камень и подолгу курил самокрутку. Как-то раз старый Даной отправился в степь вместе с Андреевым. Разожгли костер. Горели, потрескивая сыроватые ветки. Падали на землю звезды, а искры улетали в небо. Большие

дорогой мой товарищ Андреев, почему ты тогда в реку бросился? Ведь на верную гибель ты шел. А я в тот момент об этом не думал, Доной Гуай. А ежели подумал бы, допытывался старик, огонек в его трубке ярко вспыхнул и на мгновение высек из темноты бронзовое морщинистое лицо старого Арата. Все равно бы бросился. Я же коммунист. Доной вздохнул и больше не расспрашивал Андреева, смутно догадываясь, что никакими словами нельзя объяснить то веление души, по которому человек идет на подвиг. И, желая сказать ему что-нибудь приятное, пообещал: «Доживем до лета, я тебе огурчика свеженького привезу. У меня один знакомый есть, третий год как выращивает огурцы. Я с ним уже договорился. Он мне беспрекословно, ну, как не дать для такого человека, как наш Андреев. Оставался бы ты у нас, а, товарищ Андреев? Я еще вернусь к вам, Доной Гуай», — задумчиво отозвался инженер. «Мы непременно встретимся еще раз. Кстати, на днях комиссия приезжает из Аймака. Будет мост принимать. Вот и получается, что уедет наш Андреев завтра-послезавтра», — печально думал Доной. И всю ночь проворочился сбоку на бок. А на вопрос Жамьяна, чего это ему не спится, ничего не ответил. Разве объяснишь словами то, что думал и чувствовал старый Доной? Да и сам Жамьян, пожалуй, не спал по той же самой причине. Как это поется в старинной песне? «Быстро тают снега по весне, когда солнце на небе сияет. Время быстро бежит, когда, друг дорогой, без тебя в дальний путь, без тебя в дальний путь, без тебя в дальний путь уезжает». Утром следующего дня не успел Жамьян посетовать, что чай у Доноя получился не в пример обычному недосоленный, как из степи донеслось гудение и фырканье автомашины. Жамьян с Андреевым отставили пиалы с чаем и выбежали из юрты. На маленькой площадке перед палатками уже собрались все рабочие. Грузовик лихо развернулся и, подняв облако серовато-красной пыли, затормозил у юрты Доноя. Из кабины и кузова повыскакивали люди. Среди них один был знаком Андрееву – приземистый, седовласый человек с мохнатыми бровями, начальник всех строительных частей Аймака. Они долго трясли друг другу руки, а потом седовласый поздоровался со всеми за руку. Комиссия осматривала мост долго и придирчиво. Долго составляли и подписывали акт о приемке, а потом подогнали грузовичок и открыли митинг. Андреев отказался подняться в кузов. Он остался стоять с рабочими в толпе, мысленно прощаясь со всеми, с кем он успел крепко сдружиться за эту трудную, длинную монгольскую зиму. С трибуны грузовичка монгольские товарищи говорили о строительстве моста, о помощи советского инженера, о том, что они, монголы, тоже все силы прилагают, чтобы помочь советскому народу разгромить фашизм, что уже по всей стране развернулось широкое движение в поддержку фронта. 8 эшелонов с подарками, лучших своих скакунов посылают монгольские араты советским воинам. Андреев наблюдал, как говорит Жамьян, помогая себе короткими энергичными взмахами левой руки, а перед глазами его вставали первые дни войны, которые застали его, тогда еще только произведенного в лейтенанты, на западной границе Советского Союза. Тогда он был полон силы, энергии, и проклятый осколок еще не сидел у него в легком. Вокруг раздались громкие аплодисменты, и Андреев увидел, как прямо к нему идет Жамьян, а рядом с ним седовласый начальник. В руках у Жамьяна был ярко-синий ходак, который, как Андреев уже знал, преподносится в особых случаях за особые заслуги. Он принял ходак, как и положено, обеими руками, поклонился, выпил молока из поданной тут же старинной серебряной чаши и подумал, что вот он, Андреев, сейчас скажет замечательную речь, и в ней будут такие слова, что все сразу поймут. Их страна стала ему бесконечно дорога. Но что остаться он пока не может. Он должен вернуться, чтобы воевать. Но после он непременно вернется и вместе с монголами будет строить новые мосты. Столько, сколько надо. Но ничего этого он не сказал. А окинув взглядом знакомые лица строителей, коротко бросил, что, мол, он уверен, они и без него смогут возводить мосты в любых условиях. И даже не сказал, что этому научил их

0: он, советский инженер Андреев. Но, очевидно, все догадывались о том, чего он не сказал, потому что все захлопали, бросились обнимать его, и у многих на глазах стояли слезы. Потом пошли в юрту, пили айрак, который старый Даной старательно подливал в чашки гостей, а больше всех ему, Андрееву. Солнце уже садилось за горизонт, и зубчатая кромка гор окрасилась в розовый цвет. Пора было ехать. Андрей вскочил в кузов. Держась одной рукой за кабину, он повернулся назад и все махал, махал свободной рукой. После его отъезда люди долго не расходились. Они стояли молча, только буйная речка шумела, но теперь она была не страшна, опоясанная крепким, надежным мостом, таким же крепким и надежным, как дружба монголов и русских.
1: Уважаемые слушатели, это был рассказ «Мост» монгольского писателя Банс Ракча.

0: Таджикистан урвишки гатнаонка вишлешан орсамикша. Наиб буху раджнитик прокреаон пар. Вишешгя чарча о раджнитик бахаско.
1: Радио Авази Таджики Хиндиану Бахаки 105.5 FM се сун сакте хе.

0: эфире радио «Овози Точик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Точик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Точик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Точик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Точик».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Русский блок «Радио «Овози Точик» приветствует вас. Сегодня для вас в эфире работают я, Фаридун Мукими, Мутабар Насырова, Югилой Анвари, а также наш звукорежиссер Адулат Азизова. Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. В Монголии состоялась официальная церемония встречи президента Таджикистана. В Улан-Баторе состоялось первое заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Монголии. В рамках государственного визита президента Таджикистана в Улан-Баторе открылись Дни культуры Республики Таджикистан. Перейдем к основным новостям. 21 июля на центральной площади города Улан-Батора, Монголии, празднично оформленной в честь государственного визита высокого гостя, состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом высокому гостю, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением президента Республики Таджикистан вдоль строя почетного караула, выражением уважения государственному флагу Монголии, представлением официальных делегаций двух сторон и прохождением подразделений почетного караула торжественным маршем перед главами двух государств. Также в честь государственного визита президента Республики Таджикистан был дан 21 залп из пушек. 21 июля обсуждение вопросов сотрудничества началось в ходе встречи в формате тет-а-тет президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаэгина Хурулсуха, после чего было продолжено на переговорах с участием официальных делегаций обеих стран. Начали переговоры президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность в том, что результаты сегодняшних встреч и переговоров придадут новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами, сказал президент. Была выражена признательность дружественной Монголии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027-36 годов десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, а также других международных инициатив нашей страны, прежде всего в области воды и климата. В этой связи была особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия двух государств в рамках группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 20 июля в Улан-Баторе состоялось первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией. Сопредседателями заседания выступили министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цаганху Идербат. В ходе заседания стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны всесторонне рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимного товарооборота, создания благоприятных условий для развития сотрудничества между деловыми кругами, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, а также обмена опытом между профильными ведомствами двух стран. По итогам заседания стороны расценили подписание протокола первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией как важный шаг на пути к расширению торгово-экономического взаимодействия. Они также подтвердили готовность последовательно реализовывать положение документа и принимать конкретные меры, направленные на повышение уровня и эффективности двустороннего сотрудничества в соответствии с общими интересами двух государств. В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Монголию 20 июля в Улан-Баторе состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан. Дни культуры Республики Таджикистан-Монголии, которые продлятся до 22 июля, проводятся с целью укрепления культурных связей между двумя государствами, расширения гуманитарного сотрудничества и представления богатого историко-культурного наследия таджикского народа. Перед началом культурной программы состоялось открытие выставки, посвященной Дням культуры Республики Таджикистан. На ней были представлены картины и фотографии, отражающие историю и цивилизационное наследие, культуру и национальные традиции, обычаи, достижения периода независимости, а также живописные панорамы Таджикистана. церемонии открытия также приняли участие министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатарион и министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии Алдажавхлан Жуков, которые официально дали старт Дням культуры Республики Таджикистан. По случаю этого события для жителей и гостей Улан-Батора была представлена яркая концертная программа с участием мастеров искусств Таджикистана. Несмотря на негативное влияние и последствия глобальных региональных процессов, в первом полугодии 2026 года был обеспечен положительный рост национальной экономики. В первом полугодии 2026 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил 8,2%, а его объем достиг 81,7 миллиарда самани, что на 10,8 миллиарда самани больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода. Рост национальной экономики в этот период был обеспечен главным образом за счет увеличения объема промышленного производства на 14%, сельского хозяйства на 7%, платных услуг на 10,5%, инвестиций в основной капитал на 18,5%, товарооборота на 26%, грузоперевозок на 14,5% и пассажирских перевозок на 8%. В январе-июне 2026 года уровень инфляции составил 24%, что на 0,6 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в этот период была в основном обусловлена ростом цен на продовольственные товары на 2,6%, непродовольственные товары – 1,7% и на услуги на 3,8%, сказал Абдурахмон Абдурахмонзода. Археологи Национального музея Таджикистана начали археологические исследования и раскопки на территории исторического памятника Сайот. Об этом сообщили в музее. Памятник Сайот относится к Кушанской эпохе и расположен в районе Абдурахмона Джами Хатлонской области. Изучение этого уникального памятника, который до настоящего времени остается малоисследованным, позволит открыть новые страницы истории таджикского народа и сделать результаты исследований доступными для общественности и научного сообщества. Впервые после обретения государственной независимости специалисты Национального музея провели исследование памятника в 2016 году, в ходе которых были обнаружены различные исторические артефакты. Перейдем к зарубежным новостям. У побережья итальянского острова Сардиния загорелась 16-метровая моторная яхта стоимостью около 1,7 миллиона фунтов. На борту находились двое взрослых и 11-летний ребенок. Все успели покинуть судно и были спасены проходившим рядом катером. Несмотря на попытки пожарных потушить огонь, яхта затонула. Причины возгорания выясняются. Глава Всемирной организации здравоохранения или же ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что обеспокоен скоростью и масштабами распространения эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго достигло 2344, увеличившись за сутки на 77. Об этом сообщило Министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене. Число умерших от Эболы составляет 930. За минувшие сутки умерли 37 человек. Показатель смертности 39,7%. В больницах и изоляторах находится сейчас 724 пациента. Показатель отслеживания контактов инфицированных Эболой составляет 85,8%. Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке Конго и в Уганде. Лихорадкой поражены 5 конголезских провинций. Эпицентр вспышки находится в провинции Итури. Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 миллионов иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные Министерства туризма Мексики, которые приводит агентство Bloomberg. В Мексике прошло 13 из 104 матчей чемпионата мира. С 8 июня по 12 июля иностранные туристы составили около 40% от общего числа, 7,5 миллиона поездок в Мехико, Гвадалахару и Монтеррей, где проходили матчи. Остальная часть пришлась на внутренних туристов. Эти показатели превысили прогнозы, сделанные до начала чемпионата мира. Ожидалось, что общее число туристов составит около 5,5 миллиона человек. По оценкам правительства Мексики, туристы потратили в общей сложности 39,7 миллиарда песо, или же 2,1 миллиарда долларов. Как отмечает Министерство туризма, около 3 миллионов посетителей провели как минимум одну ночь в отелях или в объектах недвижимости по краткосрочной аренде. Еще 4,5 миллиона человек посетили страну без ночевки. Средний уровень заполняемости отелей достиг 65% в трех городах-организаторах, что примерно на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. Также отмечено, что в дни матчей заполняемость отелей составила от 85% до 95%, а средняя стоимость номеров выросла на 51,5%. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овоз Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.

Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с тобой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг. Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей.

0: Уважаемые слушатели, это радио «Овози Туджик». И мы предлагаем вашему вниманию репортаж с пресс-конференции о деятельности Министерства экономического развития и торговли в первом полугодии 2026 года. Деятельность Министерства была направлена на своевременное выполнение поручения указания основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, представленных в послании Маджлиси Оли об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан. Несмотря на негативное влияние и последствия глобальных и региональных процессов, в первом полугодии 2026 года был обеспечен положительный рост национальной экономики. Таким образом, в первом полугодии 2026 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил более 8%, а его объем достиг 81,5 миллиарда сумуни, что на 11 миллиардов сумуни больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост национальной экономики в этот период был обеспечен главным образом за счет увеличения объема промышленного производства на 11%, сельского хозяйства на 7%, платных услуг на 10,5%, инвестиций в основной капитал на 18,5%, товарооборота на 26%, грузоперевозок на 14,5% и пассажирских перевозок на 8%. В январе-июне 2026 года уровень инфляции составил 2,5%, что на 0,6 пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в этот период была в основном обусловлена ростом цен на продовольственные товары на 2,5%, непродовольственных товаров на 1,5% и на услуги на 3,8%. Министр экономического развития и торговли Абдурахмон Зода Абдурахмон отметил, что в первом полугодии 2026 года был реализован ряд мер по достижению четвертой национальной цели – ускоренной индустриализации страны, увеличения объемов производства и обеспечения внутреннего рыночного спроса конкурентоспособной отечественной продукции, вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей, полного использования производственного и экспортного потенциала, а также создание новых рабочих мест.
1: За первый полугодие 2026 года было привлечено 134 миллиона сомони инвестиций и было зарегистрировано где-то 18 субъектов. В том числе в свободной экономической зоне СОК 4 субъекта, в свободной экономической зоне Нагара 7 субъектов, в свободной экономической зоне Панч 3 субъекта и Куляп и Ишкошин по 1 субъекту. За этот период была произведена продукция на 358 миллионов сомуни, было создано 326 новых рабочих мест. Конечно, совместные предприятия у нас есть. У нас есть совместные предприятия с предпринимателями из Китайской Народной Республики, из Российской Федерации, Исламской Республики Иран и других стран. Из Российской Федерации у нас три субъекта пока что есть.
2: За полгода, да?
1: За полгода. Это свободная экономическая зона СУК.
0: В отчетный период было введено в эксплуатацию 191 новое промышленное предприятие с созданием 1160 рабочих мест. Рост промышленной отрасли страны был обеспечен за счет увеличения объема обрабатывающей промышленности на 26%, обеспечения электроэнергии, газом, паром и очистки воздуха на 16,5%, а также водоснабжения, очистки, обработки отходов и вторичной переработки на 29,5%. Отвечая на вопросы журналистов, министр экономического развития и торговли Абдурахмон Зода Абдурахмон сказал следующее.
1: Рост товарооборота с Российской Федерации за первый полугодие 2026 год она составила 1 миллиард 316 миллионов долларов и по сравнению с предыдущим годом выросла на 22,9%. Экспорт составил почти 74 миллиона долларов, а импорт 1 миллиард 242 миллиона долларов. И Российская Федерация в структуре товарооборота Таджикистана находится на втором месте с долей почти 20%.
0: В отчетном периоде министерством был также разработан проект постановления правительства Республики Таджикистан о своевременной подготовке отрасли экономики социальной сферы республики к обеспечению стабильной и эффективной деятельности в осенне-зимний период 2026-2027 годов, который был принят постановлением правительства Республики Таджикистан от 28 марта 2026 года. Министерство совместно с соответствующими министерствами и ведомствами доработало проекты документов «Порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования в Республике Таджикистан» и «Порядок мониторинга и оценка документов стратегического планирования в Республике Таджикистан». Говоря о вопросе нехватки нефтепродуктов, министр экономического развития ответил следующее.
1: Проведено заседание при министерстве, который создан, и для диверсификации импорта нефтепродуктов были представлены конкретные предложения. По данному вопросу сейчас правительство Республики Таджикистан работает по всем направлениям. В том числе мы все знаем, то, что сегодня есть нехватка дизельного нефтепродуктов в тех странах, которые они сами производят. Поэтому мы работаем, мы ищем альтернативу импорта данной продукции. И конкретные предложения были представлены на рассмотрение, конечно, правительства и будут приниматься соответствующие меры. У нас есть конкретные наши страны, с которыми мы работаем. В принципе, работаем в этом плане. У нас есть импорт из Исламской Республики Иран. А также мы возобновили импорт из Ирака тоже. В этом плане работаем мы.
0: Отметим, что в отчетном периоде министерством был реализован ряд важных мероприятий в сфере двухстороннего сотрудничества с зарубежными странами ближнего и дальнего зарубежья, а также с международными организациями. 13 февраля 2026 года в городе Бишкек Кыргызской Республики состоялось первое заседание Межправительственного совета по сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и председателя Кабинета министров и руководителя администрации президента Кыргызской Республики Адылбека Касымалиева. Также в 2026 году в городе Душанбе состоялось 13-е заседание Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан под сопредседательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода и премьер-министра Республики Узбекистан Абдулла Арипова с участием представителей соответствующих министерств и ведомств обеих стран.
2: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овоз Таджик 105.5 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Фаду Мукими, субъект новостей Центральной Азии. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Кувейтом. Товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном увеличился почти на 40%. Детям до 18 лет запретят использовать электросамокаты в Кыргызстане. На сессии ЮНЕСКО рассмотрят казахстанскую номинацию по Мангистау. Депутаты парламента Республики Корея посетили Туркменистан. Перейдем к основным новостям. Посол Республики Таджикистан в государстве Кувейт Хусраф Назири 20 июля встретился с заместителем министра иностранных дел государства Кувейт по делам Азии Навафом Абдулатифом Аль-Ахмадом. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в государстве Кувейт. В ходе встречи стороны рассмотрели широкий круг вопросов таджикско-кувейтского сотрудничества. Была выражена надежда на скорейшее проведение 5-го заседания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Кувейта по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, а также 4-го раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. При этом была высоко оценена возрастающая роль Кувейтского фонда развития в реализации стратегических проектов Республики Таджикистан. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах культуры, образования и туризма. По итогам 15-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджаном стороны подписали протокол и пакет документов в сферах инвестиций, финансирования, промышленной кооперации, геологоразведки и освоения минеральных ресурсов. Заседание прошло 17 июля в Ташкенте совместно с деловым советом при межправительственной комиссии с участием представителей крупного бизнеса двух стран. Отдельное внимание уделено укреплению межрегиональных связей. В августе запланировано проведение 4-го узбекско-азербайджанского форума. Кроме того, стороны намерены расширить портфель совместной двусторонней инвестиционной кампании. В Кыргызстане вынесен общественное обсуждение законопроект, существенно ужесточающий правила работы сервисов краткосрочной аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, или же СИМ. В документе предлагается ввести полный запрет на предоставление электросамокатов в прокат лицам, не достигшим 18 лет. Соответствующие поправки планируется внести в закон о дорожном движении и кодексе о правонарушениях. Прокатные компании обяжут идентифицировать клиентов по паспорту или через государственные электронные платформы перед началом поездки. За допуск несовершеннолетних к управлению СИМ шеринговые компании или же юридические лица будут штрафовать на 550 расчетных показателей 55 тысяч сомов. Для физических лиц штраф составит 20 тысяч сомов. По словам инициатора проекта депутата Медера Чотонова, причиной изменения стал резкий рост аварийности с участием подростков, не имеющих навыков вождения и пренебрегающих правилами дорожного движения. Напомним, что ранее мэрия Бишкека уже принудительно снизила максимальную скорость арендных самокатов до 15 км в час, ввела зоны эвакуации за неправильную парковку и обязала операторов страховать гражданскую ответственность перед третьими лицами. При этом муниципалитеты подчеркнули, что если статистика ДТП не пойдет на убыль, в столице могут инициировать полный запрет СИМ. На 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО ожидается рассмотрение казахстанской номинации «Скальные мечети Мангистау» и связанные с ним сакральные объекты. Об этом сообщает закон КИЗ. Сессия объединила порядка 3000 участников из 196 государств-членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также представителей международных организаций и экспертного сообщества. В ходе заседания Комитет всемирного наследия рассмотрит 30 новых заявок на включение в список всемирного наследия, а также 147 отчетов о состоянии сохранности объектов. Делегация Казахстана принимает активное участие в работе сессии на правах члена Комитета всемирного наследия. На сессии ожидаются рассмотрение казахстанских номинаций «Скальные мечети Мангистау» и связанные с ним сакральные объекты. Сессия продлится до 29 июля. Председатель Корейско-Туркменской межпарламентской группы дружбы, депутат Национальной ассамблеи Республики Корея Чхве Хён Ду и председатель Корейско-Азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Ли Ман Хи, посетили Туркменистан 16-17 июля. Об этом сообщила пресс-служба посольства Республики Корея в Ашхабаде. По данным дипмиссии, в ходе визита корейские парламентарии встретились с председателем Меджлиса Туркменистана Дуня Гузель Гулмановой и председателем Туркменно-Корейской межпарламентской группы дружбы, главой комитета Меджлиса по международным и межпарламентским связям Максатом Кулыевым. Также состоялась встреча с вице-премьером Туркменистана по энергетике, строительству и промышленности Баймыратом Анамамедовым. Кроме того, депутаты провели переговоры с представителями корейских компаний, работающих в Туркменистане. Чхве Хён Ду отметил, что намеченный на сентябрь саммит Республика Корея-Центральная Азия станет важным шагом на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и выразил надежду на продолжение поддержки деятельности корейских компаний в Туркменистане, отмечается в сообщении. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Центральной Азии к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
3: Новости Центральной Азии. Ежедневная рубрика новостей Центральной Азии в русском блоке радио Овозис Таджик 105.5 FM. 105.5 FM.

ищешь разум или радость, и то и это в нем найдешь. Ты ищешь горечь или сладость, и то и это в нем найдешь. Фарси, дари или таджикский. Его как хочешь назови. Он для меня язык искусства неумирающей любви. Не только материнской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой. Люблю, как смех подруги юной, как ласку матери седой.

Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.

политика, экономика, социальная жизнь, климат и экология. Цикл передач, интервью и бесед на актуальные темы дня. Передача «Стратегия» на канале Овозе. На канале Овозе. Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию экстремизму и терроризму.

0: проблема терроризма и экстремизма в современном мире является одной из самых актуальных. В настоящее время противодействие терроризму и экстремизму не является задачей одной страны, а представляет собой проблему поистине мирового масштаба. В конце 20-21 века мир столкнулся с ростом экстремизма и терроризма, оказавшись совершенно неподготовленным ни с точки зрения практической, ни с позиции теоретического понимания этих явлений. Послушаем мнение заместителя генерального секретаря ООН Владимира Воронкова.
1: Стратегии по противодействию экстремизму и терроризму в Республике Таджикистан и сотрудничеству государственных органов и международных организаций. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральная Ассамблея призывают государства-члены консолидировать усилия на всех уровнях для предотвращения дальнейшего распространения насильственного экстремизма, соблюдая при этом обязательства по международному праву. Продвигая национальную стратегию по противодействию экстремизму и терроризму, Таджикистан вносит свой вклад в дело поддержания мира и безопасности. Я рад тому, что контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций участвовало в разработке этого значимого документа и совместно с правительством Таджикистана представило его на брифинге высокого уровня в Нью-Йорке в апреле 2022 года. Показательно, что эта стратегия выходит за рамки традиционных мер безопасности в борьбе с терроризмом, делая упор на вовлечение всего общества в эту борьбу, а также на вопросы образования и обеспечения прав человека. Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций сотрудничает с Республикой Таджикистан по ряду приоритетных направлений. Вот несколько примеров. С 2022 года Таджикистан участвует в контртеррористической сети раннего предупреждения для Центральной Азии, осуществляемой в рамках совместного плана действий с целью противодействия угрозам, исходящим из Афганистана. Контртеррористическое управление совместно с другими структурами ООН помогало Таджикистану в репатриации, реабилитации и реинтеграции его граждан в рамках глобальной рамочной программы ООН по возвращению граждан третьих стран из Сирии и Ирака. Мы сотрудничаем в вопросах защиты уязвимых объектов от террористических атак, внедрения систем предварительной информации об авиапассажирах и записи регистрации авиапассажиров, а также предотвращение и пресечение незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений, их поставок террористам.
0: На начало 21 века в мире действовало около 500 террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие жертвы. Разрушаются все духовные, материальные, культурные ценности, которые невозможно воссоздать веками. Поэтому важно принятие совокупности мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Республика Таджикистан рассматривает борьбу с терроризмом как важнейшую задачу обеспечения своей национальной безопасности и всего мира и выступает за дальнейшее усиление взаимодействия на данном направлении. В одном из своих выступлений, касающихся данного вопроса, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что основное внимание должно быть направлено на профилактику терроризма и экстремизма, предотвращение случаев присоединения граждан страны к террористическим и экстремистским организациям и движениям, а также на возвращение сбившихся с пути лиц на родину. Лидер нации добавил, что ликвидация источников финансирования терроризма, в том числе незаконного оборота наркотиков, также является важным фактором достижения прогресса в борьбе с этими преступлениями. И сказал, что в предстоящие 2-3 года ситуация в мире станет еще сложнее. Это требует того, чтобы вооруженные силы страны, в частности подразделения пограничных войск, находились в постоянной готовности. Таджикистан обеспечивает не только свою безопасность, но и безопасность региона, постсоветских и даже европейских стран, являясь щитом на пути распространения наркотиков, оружия, терроризма и экстремизма, незаконной миграции. А вот что сказал об этом профессор Шамолов.
2: Существует, вы сами видите, какие проблемы. Последние события на Украине. Проблемы, которые существуют на Ближнем Востоке. Что творится вообще? Что творится в Европе? Это говорит о том, что, да, вот этот мир, который существует, очень хрупкий он. Надо беречь этот хрупкий мир. А тем более, мы знаем, что себя представляет война. Как дорого стоит мир, процветание. Развитие. Конечно, наш народ больше никогда не пойдет на эти. Но, тем не менее, со стороны мировых сверхдержав, со стороны региональных игроков, которые играют на шахматной доске Центральной Азии, развалить любую страну, и особенно вот эту хрупкую демократическую основу, если будет извне, народ встает против вот этого. А изнутри это они делают очень ювелирно, очень хитро, очень коварно. Поэтому и всегда президент говорит, что мы должны быть готовы ко всем провокациям. И самое главное, политическая стабильность, которая у нас существует, это надо сохранить и бороться против всякого радикализма, именно что псевдоислам, который они вообще не понимают, что из себя представляет. Там нету никакой человеческой души, там нету никакой веры.
3: Там не идеи.
2: Там нету никаких... Там только деньги, кровь. Вот это две вещи, которые играют свою роль. Поэтому каждый наш гражданин, каждый сограждане нашей республики, нашей страны, независимо от какого бы национальности ни были, они все равноправы перед нашими законами. Эти права храняются в нашей Конституции. И именно будущее развитие нашей страны связано с демократическим преобразованием и светским государством. Будут вот эти ценности реализоваться, будут эти ценности защищаться со стороны нашего народа, дальнейшее развитие будет у нас в республике. Поэтому я тоже призываю наш народ, призываю наших соотечественников, чтобы они любили эту страну, ценили то, что у нас есть. Свобода в рамках закона, в рамках Конституции. Вот это надо ценить, потому что это нечто такое дорогое. Ценой жизнью нескольких сот тысяч мы получили это. А это надо сохранить. А это надо беречь. Во имя процветания нашей страны, отчизни. И во имя, чтобы наши дети жили в хорошем, прекрасном Таджикистане.

Борьба с терроризмом в Таджикистане ориентирована на выявление, предупреждение, пресечение противоправных действий, неотвратимость наказания за любое преступление и на защиту прав каждого гражданина, на личную безопасность, независимо от национальности, гражданства, вероисповедания, взглядов и убеждений. Первый важный закон Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом был утвержден президентом Республики Таджикистан еще в 1999 году. Целью закона Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом является реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом, реализация международных обязательств Республики Таджикистан в области борьбы с терроризмом, правовое регулирование отношений, связанных с борьбой против терроризма, формирование у населения республики отношений нетерпимости к терроризму, выявление, предупреждение и пресечение террористической деятельности, установление причин и условий, порождающих терроризм. Ход истории показал правильность и своевременность внесения изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о борьбе с терроризмом.

0: Сегодня обстановка в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене и Афганистане остается напряженной. Следовательно, необходимость периодически редактировать закон, направленный на борьбу с экстремистскими террористическими проявлениями, весьма актуальна. Согласно данному закону, статья 7, субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом, в том числе обеспечивающими собственную антитеррористическую безопасность в пределах компетенции, определяемой Конституцией Республики Таджикистан и настоящим законом, являются следующие органы: Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, Министерство обороны Республики Таджикистан, Национальная гвардия Республики Таджикистан, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан.
1: Салик Закузатлов, сотрудник Министерства изучения проблем стран Азии и Европы, Академии наук Республики Таджикистан. Относительно того, что касается терроризма и экстремизма, следует отметить, что согласно указу президента Республики Таджикистан, уже 2016 года действует стратегия, национальная стратегия Республики Таджикистан по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Мы все прекрасно понимаем, что проблема терроризма и экстремизма на сегодняшний день – это чума 21 века, и Республика Таджикистан, как одна из стран мирового сообщества, активно вкладывает свои усилия и ведет борьбу с этим злом. Чтобы воспитать молодежь в духе патриотизма, я думаю, что в последнее время и правительство страны, и городская мэрия в этом плане проводят очень много работы, уже сделали. Открываются спортивные секции, развлекательные места, где молодежь может проводить свое время, проводятся чемпионаты, проводятся различные мероприятия, где до них доводится суть того, что то, что мы достигли, страна достигла за такой период времени, мы должны это защитить и сохранить. Воспитание молодежи еще исходит от семьи. Если семья благополучная, если семья образованная, то они уже сами вкладывают вот в своих детей то чувство патриотизма. Родина начинается, потому что семья – это ячейка общества. Если человек, он грамотный, образованный, соответственно, он будет вести себя по-другому.

0: Закон Республики Таджикистан о противодействии терроризму был принят 23 декабря 2021 года и устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, методов ликвидации последствий акта терроризма в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Республики Таджикистан. Эти законы и дополнения к ним являются свидетельством того, насколько серьезно наше правительство подходит к вопросу о терроризме и экстремизме и принимает все необходимые меры для предотвращения этих негативных явлений. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию комментарий Сангинова Нарзулоз.
1: Как известно, мировое сообщество находится под воздействием различных вызовов и угроз, основными из которых считается международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и другие. Все эти угрозы, в частности, и оказывают влияние и на Республику Таджикистан. В этом плане противодействия вот этим всем вызовам и угрозам Республика Таджикистан также наряду с другими членами, другими государствами участвует вот в этой борьбе и вот в этом противодействии. Как вы знаете, Республика Таджикистан одна из первых в мире, можно сказать, приняла национальную стратегию по борьбе, по противодействию терроризму, экстремизму и план ее реализации. На основании вот этой стратегии в стране реализуется ряд мероприятий. В рамках вот этой стратегии здесь прошла международная конференция высокого уровня. В этой конференции с содержательным докладом выступил основатель мира и национального согласия, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Мурий Рахмон. На самом деле это, можно сказать, крылатые слова лидера нации. Об этом он не раз говорил. Очень четко было высказано и определено, что терроризм и экстремизм так по своей природе не признают ни государств, ни религии, ни границ. Для них все. Только они ради своих интересов, ради материальной заинтересованности, в первую очередь, совершают террористические акты. Терроризму и экстремизму ни одна страна самостоятельно не может добиться успеха. Здесь нужно, чтобы все страны консолидировали свои усилия. И в этом случае можно достичь положительных результатов вот в этой борьбе. В целом, реализации всех этих мероприятий, которые смотрены в рамках национальной стратегии по противодействию терроризму и экстремизму, позволит Республике Таджикистан обеспечить безопасность республики от вот этих всех происков террористических и экстремистских групп, а также вложить свой вклад в обеспечение региональной безопасности на всем пространстве Центральной Азии.

Терроризм и экстремизм не признают ни границ, ни государств, поэтому в наши дни террористические экстремистские группировки, сращиваясь с радикальными религиозными, националистическими и другими преступными сообществами, провоцируют вражду и насилие. Религиозные, конфессиональные, этнические кровопролития и конфликты, даже противостояние цивилизации, пояснил глава государства на международной конференции высокого уровня. Лидер нации также подчеркнул, что вызывает глубокую озабоченность и то, что террористы и экстремисты, прикрываясь причистым именем ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам. Порочение ислама, последователи которого составляют более 1,5 миллиарда населения земного шара и вносят заметный вклад в развитие современного мира, может привести к опасным последствиям. Следовательно, для пресечения исламофобии необходимо расширить атмосферу доверия, толерантности и взаимопонимания между обществом и цивилизациями, что увеличивает возможности для противодействия современным угрозам и вызовам. В этой связи я неоднократно отмечал, еще раз хочу заявить, что террорист и экстремист не имеют ни родины, ни нации, ни религии. Террорист, он и есть террорист. Он никогда не может быть своим или чужим, умеренным или неумеренным. Глобальный характер угрозы терроризма и экстремизма настоятельно требует выработки и принятия единых общепринятых норм и подходов к этим двум понятиям, резюмировал лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон.

украинской речью, с которой с первых дней знаком. Стал для меня он материнским, благословенным молоком. Не назову его иначе, ища сравнения вновь и вновь. Он – материнская забота и материнская любовь. Вот почему язык таджикский с его певучей простотой «люблю», как смех подруги юной, как ласку матери седой.

0: Начнем сегодняшний эфир с анонса новостей. В Монголии состоялась официальная церемония встречи президента Таджикистана. В Улан-Баторе состоялось первое заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Монголии. В рамках государственного визита президента Таджикистана в Улан-Баторе открылись Дни культуры Республики Таджикистан. Перейдем к основным новостям. 21 июля на центральной площади города Улан-Батора, Монголии, празднично оформленной в честь государственного визита высокого гостя, состоялась торжественная церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего почетным караулом высокому гостю, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением президента Республики Таджикистан вдоль строя почетного караула, выражением уважения государственному флагу Монголии, представлением официальных делегаций двух сторон и прохождением подразделений почетного караула торжественным маршем перед главами двух государств. Также в честь государственного визита президента Республики Таджикистан был дан 21 залп из пушек. 21 июля обсуждение вопросов сотрудничества началось в ходе встречи в формате тет-а-тет президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаэгина Хурулсуха, после чего было продолжено на переговорах с участием официальных делегаций обеих стран. Начали переговоры президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность в том, что результаты сегодняшних встреч и переговоров придадут новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами, сказал президент. Была выражена признательность дружественной Монголии за поддержку инициативы Таджикистана об объявлении 2027-36 годов десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений, а также других международных инициатив нашей страны, прежде всего в области воды и климата. В этой связи была особо подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия двух государств в рамках группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 20 июля в Улан-Баторе состоялось первое заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией. Сопредседателями заседания выступили министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цаганху Идербат. В ходе заседания стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Стороны всесторонне рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимного товарооборота, создания благоприятных условий для развития сотрудничества между деловыми кругами, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, а также обмена опытом между профильными ведомствами двух стран. По итогам заседания стороны расценили подписание протокола первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией как важный шаг на пути к расширению торгово-экономического взаимодействия. Они также подтвердили готовность последовательно реализовывать положение документа и принимать конкретные меры, направленные на повышение уровня и эффективности двустороннего сотрудничества в соответствии с общими интересами двух государств. В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Монголию 20 июля в Улан-Баторе состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан. Дни культуры Республики Таджикистан Монголии, которые продлятся до 22 июля, проводятся с целью укрепления культурных связей между двумя государствами, расширения гуманитарного сотрудничества и представления богатого историко-культурного наследия таджикского народа. Перед началом культурной программы состоялось открытие выставки, посвященной Дням культуры Республики Таджикистан. На ней были представлены картины и фотографии, отражающие историю и цивилизационное наследие, культуру и национальные традиции, обычаи, достижения периода независимости, а также живописные панорамы Таджикистана. В церемонии открытия также приняли участие министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатарион и министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии Алдажавхлан Жуков, которые официально дали старт Дням культуры Республики Таджикистан. По случаю этого события для жителей и гостей Улан-Батора была представлена яркая концертная программа с участием мастеров искусств Таджикистана. Несмотря на негативное влияние и последствия глобальных региональных процессов, в первом полугодии 2026 года был обеспечен положительный рост национальной экономики. В первом полугодии 2026 года реальный темп роста валового внутреннего продукта составил 8,2%, а его объем достиг 81,7 миллиарда самани, что на 10,8 миллиарда самани больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказал на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Абдурахмон Абдурахмонзода. Рост национальной экономики в этот период был обеспечен главным образом за счет увеличения объема промышленного производства на 14%, сельского хозяйства на 7%, платных услуг на 10,5%. Инвестиции в основной капитал на 18,5%, товарооборота на 26%, грузоперевозок на 14,5% и пассажирских перевозок на 8%. В январе-июне 2026 года уровень инфляции составил 24%, что на 0,6 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в этот период была в основном обусловлена ростом цен на продовольственные товары на 2,6%, непродовольственные товары – 1,7% и на услуги на 3,8%, сказал Абдурахмон Абдурахмонзуда. Археологи Национального музея Таджикистана начали археологические исследования и раскопки на территории исторического памятника Сайот. Об этом сообщили в музее. Памятник Сайот относится к кушанской эпохе и расположен в районе Абдурахмона Джами Хатлонской области. Изучение этого уникального памятника, который до настоящего времени остается малоисследованным, позволит открыть новые страницы истории таджикского народа и сделать результаты исследований доступными для общественности и научного сообщества. Впервые после обретения государственной независимости специалисты Национального музея провели исследование памятника в 2016 году, в ходе которых были обнаружены различные исторические артефакты. Перейдем к зарубежным новостям. У побережья итальянского острова Сардиния загорелась 16-метровая моторная яхта стоимостью около 1,7 миллиона фунтов. На борту находились двое взрослых и 11-летний ребенок. Все успели покинуть судно и были спасены проходившим рядом катером. Несмотря на попытки пожарных потушить огонь, яхта затонула. Причины возгорания выясняются. Глава Всемирной организации здравоохранения или же ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что беспокоен скоростью и масштабами распространения эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Конго достигло 2344, увеличившись за сутки на 77. Об этом сообщило Министерство связи и по делам СМИ в еженедельном бюллетене. Число умерших от Эболы составляет 930. За минувшие сутки умерли 37 человек. Показатель смертности 39,7%. В больницах и изоляторах находится сейчас 724 пациента. Показатель отслеживания контактов инфицированных Эболой составляет 85,8%. Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке Конго и в Уганде. Лихорадкой поражены 5 конголезских провинций. Эпицентр вспышки находится в провинции Итури. Чемпионат мира по футболу привлек в Мексику 3 миллионов иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные Министерства туризма Мексики, которые приводит агентство Bloomberg. В Мексике прошло 13 из 104 матчей чемпионата мира. С 8 июня по 12 июля иностранные туристы составили около 40% от общего числа – 7,5 миллиона поездок в Мехико, Гвадалахару и Монтеррей, где проходили матчи. Остальная часть пришлась на внутренних туристов. Эти показатели превысили прогнозы, сделанные до начала чемпионата мира. Ожидалось, что общее число туристов составит около 5,5 миллиона человек. По оценкам правительства Мексики, туристы потратили в общей сложности 39,7 миллиарда песо, или же 2,1 миллиарда долларов. Как отмечает Министерство туризма, около 3 миллионов посетителей провели как минимум одну ночь в отелях или в объектах недвижимости по краткосрочной аренде. Еще 4,5 миллиона человек посетили страну без ночевки. Средний уровень заполняемости отелей достиг 65% в трех городах-организаторах, что примерно на 12% больше, чем за тот же период 2025 года. Также отмечено, что в дни матчей заполняемость отелей составила от 85% до 95%, а средняя стоимость номеров выросла на 51,5%. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И эти и другие новости вы можете услышать в русском блоке радио «Овойс Туджик». Оставайтесь с нами на волне 105.5 FM.
1: Это радио «Овойс Туджик». Правительство Таджикистана одобрил проект закона Республики Таджикистан о туризме. Индустрия туризма в Таджикистане на государственном уровне признана одной из приоритетных отраслей экономики. Как сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, в прошлом году более 1 миллиона туристов посетили заповедные места республики. К сегодняшнему дню в стране функционирует более 200 туристических компаний. Между тем, специалисты отрасли отмечают, что туристический потенциал страны остается неиспользованным. Для развития туристической отрасли важно повышать уровень сервиса, готовить специалистов, знающих язык, языки, культуру, историю и современную технологию. Готовить работников туристических компаний, гидов, переводчиков и других специалистов в соответствии с требованиями туристического рынка. Кроме того, необходимо создавать туристическую инфраструктуру, доступную, в том числе для экономического туриста, отмечают они. Напомним, что в ноябре прошлого года Азиатский банк развития одобрил грант в размере 10 миллионов долларов США для оказания поддержки развития туризма в Таджикистане. Проект также поможет стране разработать вспомогательный счет туризма, который является стратегической предпосылкой для развития и мониторинга сектора. Вспомогательный счет туризма дает информацию по таким вопросам, как доля туризма в валовом внутреннем продукте страны, занятости на национальном уровне и прямых иностранных инвестициях, связь туризма с чистыми валютными поступлениями, доля различных видов туризма наряду с соответствующими доходами и разбивка расходов на туризм. Кроме того, проект определит и разработает приоритетный инвестиционный план и подготовит технико-экономические обоснования и детальный дизайн инвестиционных проектов. Общая стоимость проекта составляет 11 миллионов долларов, при этом правительство Таджикистана выделяет 1 миллион долларов. Ожидается, что проект будет завершен в 2024 году. Уважаемые слушатели, нам остается рассказать вам о туристических компаниях, действующих на территории Таджикистана, и о туристическом бизнесе нашей страны. Республика Таджикистан, являясь обладателем богатого культурного исторического наследия и природных ресурсов, имеет реальный потенциал для привлечения многочисленных туристов в страну. С учетом указанных факторов, Республика Таджикистан объявила туризм приоритетным направлением экономической политики государства. С первых дней вхождения во Всемирную туристическую организацию Таджикистан установил взаимовыгодное сотрудничество с этой организацией. В мае 2010 года генеральный секретарь Всемирной туристической организации господин Рифаи посетил Таджикистан и встретился с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и рядом ответственных лиц министерств и ведомств, на которых были обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Результатом данных встреч стало подписание между соответствующими полномочными органами Таджикистана и Всемирной туристической организации совместного меморандума о сотрудничестве в сфере туризма. Для регулярного привлечения новых туристических групп в страну, представления туристических ресурсов государства во внутреннем и мировом отраслевом рынках в 2008 году впервые в городе Душанбе на площади 200 квадратных метров была организована туристическая выставка «Таджикистан. Страна туризма» с привлечением всех туристических компаний и регионов, имеющих туристические ресурсы.
2: Меня зовут Мискола Абдулоева. Я директор Ором Сайхат. Мы работаем под брендом Yeti Hostel и Ором Travel. Мы занимаемся внутренним туризмом, также визным туризмом. Также у нас есть хостел, который открылся 3 года назад. Был одним из первых хостелов в Таджикистане. Первым, точнее. У нас в стране очень большой туристический потенциал. Однако уже потихонечку все инфраструктуры начинают развиваться. Допустим, санаторные места, туристические места начинают облагораживаться. И вот мы только ждем, чтобы они могли семейно отдыхать по стране.
3: Куда сейчас люди у нас стремятся, например, во внутреннем туризме?
2: Внутренний туризм сейчас у нас очень развит на севере Таджикистана. Люди начинают ездить в санатории вместе с семьей отдыхать там. Также у нас, допустим, наша компания, мы заинтересованы в том, чтобы развивать все стороны Таджикистана, все направления. И поэтому мы пытаемся привлечь людей к посещению южной части Таджикистана, северо-западной части Таджикистана и северо-восточной части Таджикистана. А так в основном все едут на север, потому что там уже инфраструктура более развита и близко. У нас очень много туристов, индивидуальных туристов, которые сами приезжают самостоятельно. Они ищут доступное жилье в Таджикистане, и, допустим, в Душанбе. Не стремительно, но поэтапно развивает.
3: Я сейчас слышала, что вы были в Пакистане, да, вы представляли Таджикистан, что за программа была и о чем вы там говорили?
2: У меня еще была девушка с Харога. Мы вместе, так как мы вместе работаем в туризме, нас пригласили в Пакистан, чтобы участвовать в проекте по сбору мусора, которые были в лагерях оставлены туристами. Mm-hmm. Мы посетили вторую в мире высокую гору, К2 называется, или гора-убийца по-другому. Mm-hmm. Наша цель была показать людям, миру, что нужно беречь природу, нужно защищать нашу природу, так как постепенно, если мы, так как мы работаем в этой сфере, если мы не будем соблюдать морально-этические нормы к хранению нашей планеты, то со временем мы можем остаться без работы, и это может привести к каким-то следствиям.
3: Насколько наша страна представлена в других регионах мира?
2: Ну, в Пакистане у нас 16 километров. Можно 1.5 дня дойти до Пакистана пешком. Они нас прекрасно знают. А как туристический потенциал мы им привлекательны благодаря нашему Хамадуни. Как многие пакистанцы, они суфисты. Им интересно религиозный тур посещать Таджикистан.
4: Зовут меня Бахриддин Самудинов, я являюсь исполнительным директором неправительственной организации Центра развития туризма Таджикистана. Основные это 4 направления. Мы даем образование в сфере туризма. Также мы поддерживаем ремесленный сектор. 3 направление это у нас популяризация Таджикистана за рубежом. И 4 направление это мы работаем по развитию модели сельского экологического туризма в регионах. Образование у нас есть курсы, краткосрочные курсы, там месяца и больше для подготовки менеджеров ресторанного бизнеса, менеджеров гостиничного дела и туроператорский бизнес. Мы готовим, в принципе, желающих, кто могут к нам прийти, вот они обучаются, проходят эти курсы. Второе направление, это у нас идет ремесленный сектор. Мы непосредственно работаем с Союзом ремесленников Таджикистана, мы с ними непосредственно вот в тесном сотрудничестве работаем, организовываем ярмарки, продвигаем эти вот товары, разрабатываем национальные бренды вместе с ними. А следующее направление, это популяризация Таджикистана. Мы уже, в принципе, много так делали направления. Это вот у нас был первый путеводитель по Таджикистану выпустили. После этого у нас был конкурс 7 сокровищ Таджикистана мы проводили. Создали вот культурный путеводитель по Таджикистану и по городу Душанбе. 4 направление, это вот развитие модели сельского экологического туризма. Мы работаем в регионах страны, обучаем местное население, как создавать свой гостевой дом, как принимать туристов, как готовить для них еду. Эти направления.
3: И знают ли все-таки Таджикистан вот за рубежом, за пределами?
4: Уровень развития Таджикистана на данный момент, ну, в принципе, сейчас уже последние года, в принципе, это развитие более-менее пошло нормальное, потому что Таджикистан стали узнавать все больше и больше. Ну, больше рекламы, тем больше, лучше об нас будут знать о потенциале Таджикистана.
3: Сколько знают Таджикистан?
4: Ну, если учитывать то, что в прошлом году Таджикистан занял одно из таких ведущих мест в этих рейтингах, то можно сказать, что, в принципе, узнаваемость уже появилась. Как по процентам, очень сложно это сказать.
3: Где все-таки какие проблемы у нас существуют?
4: Знаете, вот, как я уже сказал, у нас вот основные, которые это проблема, это у нас информированность о потенциале нашем. Угу. То, что необходимо вот в этом направлении работать. И, в принципе, прием, доступ в страну.
3: Да-да.
4: Обычным способом. То, что вот у нас, в принципе, ограниченное количество авиарейсов. Это у нас проблематично, допустим, через соседние страны к нам заезжать. Ну, как не проблематично, они могут к нам заезжать, но это наши конкуренты, в принципе, то же самое Узбекистан и Кыргызстан, они, конечно, когда туристы едут через их страны, они просто перехватывают их. И, возможно, чтобы со 100 туристов мы получаем 20 туристов, которые доезжают от Таджикистана. Остальные, в принципе, остаются там, потому что им предлагают хорошие услуги, сервис. Все уникальные места, допустим, для путешественников, которые хотят перейти через перевалы, посетить долины, там есть свои уникальные места. Те, которые хотят увидеть архитектуру, это совсем другое направление. Те, кто хотят, допустим, искупаться в горячем источнике, это совсем другое. Поэтому очень сложно. И невозможно вот среди них назвать самые лучшие. Поэтому мы вот именно такой взяли определенный этот, как не 100, не 20, а именно вот 50 средние взяли, чтобы именно уложиться по объектам, которые более-менее представляют интерес для туристов. Хотя у нас объектов намного больше. Когда турист находится на территории Таджикистана, да, это красиво, это хорошее там, допустим, гостеприимство, красота гор. Это. А в момент, когда он вылетает из Таджикистана, вот эта ситуация, допустим, такие нехорошие, нестандартные ситуации, которые происходят в аэропорту, они просто перечеркиваются. Человек просто, да. Да. Это вот как раз и возможно, что портит все настрой. Но в основном они отзывы пишут, потом вот, когда читаете, они пишут, да, вот независимо от того, что там произошло в аэропорту, я все равно очень впечатлен вашей страной, я очень рад. Ну, уже вот этот вот, то, что независимо от этого, это уже говорит о том, что человек все равно осадочек небольшой остался. Потенциал Таджикистана, я думаю, все-таки что мы чуть-чуть все-таки сильнее, чем наши соседи. Мы можем не то, что выйти на их уровень, я думаю, даже обогнать сможем их, если нормально все хорошо возьмемся за работу именно в сфере туризма. Мы, хоть и говорю, хоть маленькая страна, но у нас именно на этой маленькой территории уникально то, что здесь есть и долины, есть и горы. У нас этнический, да, состав очень такой разнообразный. Поэтому, если можно увидеть, говорю, все, можно вот просто от посещения долины до высокогорья, разные народности, национальности, да, посмотреть культуру, все это можно все увидеть у нас именно вот на территории Таджикистана.
1: А вот послушаем мнение туристки из Египта.
5: Ребята, вам нужно развивать туризм. Я вам честно скажу, я под впечатлениями. У вас такое огромное количество зелени. Я вот вчера интересный был момент. Значит, вышла я из отеля вот, и пошла. Мне интересен народ. Угу. Мне интересны люди. То есть исторические места, само собой, но чем живет народ. И вот я иду такая, значит, я живу в мусульманской стране, и я бы у себя бы в майке не пошла. Uh-huh. Вот. А тут, ладно, иду в майке. Значит, очки нацепила и понимаю, что вокруг меня людей в очках нет, солнечных очках. А оказывается, у вас столько зелени, что вам очки не нужны. То есть солнце, оно как бы проникает, естественно, uh-huh. да? Есть определенная прохлада от деревьев. От зелени просто так. Ой, от цветов, от ароматов, от этих ребят. Это волшебно. Просто я вчера села, что нашла какой-то там парк, один из миллиона ваших парков. Вот, и так вот, вот сидела, честное слово, так вот сидела и вот так вдыхала воздух, потому что он такой волшебный. Так классно. Села, значит, на скамейку, значит, вот это головой верчу, значит, дышу, и потом ловлю, значит, стоит напротив, мальчик там убирает, и он такой смотрит на меня, как на сумасшедшую. Ну, ей-бог, то есть он вот убирает, такой замер, и такой смотрит. И вот сейчас мы ехали в библиотеку, да, вот от нашего отеля, и прям направо и налево, и народу так мало. Никакой толкучки, столько пеших прогулочных мест, столько парков, такая красотища. Ребят,
6: вы
5: вам
6: в горах не были еще.
5: Вот нам об этом сказали, что у вас все тут есть горы, вот здесь вот жарко-жарко, а там раз, и поехал
6: кататься. Вот 5 минут езды.
5: Я хочу, давайте, развивайте туризм. Сюда надо ехать, реально. Молодцы, большие, да. Чисто. Красиво, опрятно, есть что посмотреть, впечатлиться. Я уверена, я еще местную кухню не ела, в ресторанах не была, но я уверена, что здесь кормят отлично. Я просто, пока мы все не разойдемся, мы с ним сидели до 11, там, что начало 12-го. Они оставили всю еду нам вдруг, мы хотим покушать. Вот. Они нам помогали там что-то принести, унести, хотя это точно уже не их работа. То есть отношения людей да. Просто обалденные. Я к этому, с одной стороны, привыкла, потому что я тоже живу в мусульманской стране, есть определенные моменты, которые, ну, вот это традиционно, да, понятно, да, гостеприимство и так далее. Но когда ты не в своей стране, и ты, в принципе, никто, и ощущается прям вот затылком я это ощущала, насколько это классно, насколько это от души.
6: Да.
5: Вот. И это поэтому
6: у нас в крови.
5: Да, да, да, вот за это вам большое просто спасибо, когда шукран гиддан. Вы потому что делаете это от сердца. Спасибо. Поэтому я очень-очень-очень желаю вам много туристов, чтобы они оценили красоту ваших мест, потому что действительно есть что посмотреть. Я благодарна вот, реально ситуации жизненной, обстоятельствам, что я здесь почему-то оказалась. Вот, ну так вот, как говорится, хамдулилля, это так все случилось.
6: Так было суждено.
5: Да. И круто. Вообще отличное место.
6: Приезжайте.
5: Я очень, да. Ну, не самая простая логистика, скажу я вам, не самая дешевая, между прочим. Но все, как бы, дорога осилит идущий. Да, да, да, да. А если какие-нибудь вот это вот на уровне там международном продвинуть, туристические маршруты там для всех, так глядишь там, да, и с самолетами будет попроще, и с какими-то программами туристическими. Народ должен пойти, потому что увидеть эти красоты, ну вот правда, ну ничем не хуже заграничных.
6: Нет, это лучше.
5: От души, от сердца.
1: В целях включения Таджикистана в мировой процесс туризма, начиная с 2008 года, ответственные лица этой сферы принимают участие в крупнейших выставках уровня, которые проводятся в Берлине, Токио, Лондоне, благодаря чему сегодня Республика Таджикистан признана мировым туристическим сообществом как страна, обладательница 4 ветвей Великого Шелкового пути. За этот период в целях популяризации политики правительства страны по эффективному использованию водных ресурсов, начиная с 2009 года в рамках программы «Вода для жизни» ежегодно организуется и проводится международная экспедиция по покорению горных вершин Исмаила-Сумуниозо. В экспедиции принимают активное участие альпинисты из разных стран мира, таких как Франция, Испания, Швеция, Венгрия, Болгария, Литва, Украина, Россия и другие. А нам остается только добавить, что согласно данным Всемирной туристической организации, число международных туристов достигло почти миллиарда, а это примерно 1/7 часть населения нашей планеты. При этом причины, увлекающие в путь, могут быть разными. Кого-то интересует культура, история, традиции различных народов. Других манит невиданная ранее природа. Есть те, кто ищет экстрима или возможность подлечить здоровье. Другими движут духовные мотивы, либо желание сменить обстановку. Для некоторых стран туризм является основной отраслью экономики, доходы от которой составляют более 50% их ВВП. Это Макао, Мальдивы, Сейшельские острова. В общей мировой экономике доля туристического сектора составляет около 35%. На глобальном уровне туризм сопоставим с нефтью, превратившись в один из прибыльных бизнесов. А Таджикистан можно рассматривать как настоящий кладезь природных лечебных составляющих и как площадку для занятий экстремальными видами спорта, и как уникальное место с потрясающим биоразнообразием. Так что у нас работа немерена, и есть огромные перспективы для развития этой довольно прибыльной отрасли. Так что желаем успехов всем туристическим организациям нашего Таджикистана. Им есть над чем поработать.

0: слушатели, предлагаем вашему вниманию рассказ монгольского писателя Бандаракча. Называется он «Мост».
1: Лютые холода стояли в памятную зиму 1942 года. Правда, по утрам заснеженная степь искрилась в волнах солнечного света. Но кто не знает, сколь обманчива щедрость зимнего солнца. Злые морозные туманы клубились над водоемами, и клочья их, подгоняемые порывами ветра, ползли в степь, маленькие, ершистые, словно перекати-поле. В излучине реки замороженные ивы позванивали голыми ветками, не дать не взять, словно серебряные колокольчики в день свадьбы. Там, где стайки ивняка редели, огромным грибом, припорошенным снегом, торчала одинокая юрта. Еще вчера все вокруг утопало в сугробах, но ветер, поднявшийся ночью, перемел снег, и теперь из-под него уродливо выглядывали сваленные, как попало, доски. Рядом раскатились толстые бревна, а чуть поодаль стояли грубо сколоченные деревянные ящики. Все это добро лежало в полном беспорядке, и с первого взгляда чувствовалось, что нет у него настоящего хозяина. Однажды ранним утром, когда черный дымок лениво выполз из дымохода и начал разматываться в застывшее небо, сторожевой пес, огромное лохматое животное, настороженно забрехал. Потом умолк, словно прислушиваясь к чему-то, и, наконец, разразился долгим, уверенным лаем. Высокий худой старик, хозяин юрты, отставил в сторону тарелку с едой, тщательно застегнул меховой дел и неторопливо, как все, что он делал, вышел. В первое мгновение солнце ослепило его, и, приложив к глазам руку козырьком, он долго щурился в ту сторону, куда лаяла собака. «И впрямь никак едет кто!» — обрадованно пробормотал старик, когда ухо его уловило скрип конских копыт. «Кто бы это мог быть?» — продолжал он размышлять вслух. Но даже когда фигуры всадников замаячили совсем близко, узнать не мог, мешал утренний туман. Они подъехали и спешились у западного бока юрты. Одного из прибывших старик узнал сразу. Это был проводник, молодой парнишка, сын его земляка Бадарчи. Ну а второго он сроду в глаза не видывал. «Бог мой! Да неужто русский?» Высокий, в валенках с длинными голенищами, в меховой широкой дахе и в низко надвинутой на лоб шапке, он с первого взгляда мало чем отличался от монгола. Но вот при ближайшем рассмотрении его выдавали белокожее лицо с узким овалом, да ясные светло-серые глаза, весело поблескивающие из-под заиндевевших бровей. Пока старик соображал, зачем бы приезжать в такое безлюдие русскому, тот уже подошел к нему и, стянув большую неуклюжую рукавицу, подал старику руку. «Здравствуйте, товарищ! Нахор сайн байнау», — добавил он по-монгольски. Старик только хотел ответить, но тут проводник бойко затараторил: «Добрый день, дедушка, как поживаете?» И, скосив в сторону своего спутника озорные ярко-черные глаза, звонко и раздельно произнес: «Даной гуай! Да-да, я знаю ваше имя. А вас с отцом иногда вспоминаем. Этот товарищ, что со мной, советский инженер, инструктор. Я везу его из самого Улан-Батора. Он приехал мост строить».
2: «Мост будет строить», — беззвучно одними губами повторил старик, открывая дверь в юрту и пропуская гостей вперед себя.
1: Русский инженер, видно, сильно изяб за дорогу, потому что он сразу, не расстегивая дахи, примостился у самой печки на небольшом обрубке дерева, заменявшем старику табурет.
2: «Очень уж холодно», — сказал гость, виновато улыбаясь, и пока Даной ставил на огонь набитый снегом медный чайник, все дул себе на покрасневшие пальцы. «Ну и мороз», — снова повторил русский. «Да, знатные нынче холода стоят», — согласился хозяин. «Давненько таких не бывало. Гляжу я на вас, ишь, как промерзли. Да и то сказать, путь у вас был не ближний». Даной поставил перед ним на низенький столик большую пиалу, от которой шел ароматный пар, тарелки с маслом и творогом. Попив чаю, отогревшись, русский инженер нырнул рукой себе за пазуху и, вытащив какую-то бумагу, протянул ее Даною. Даной развернул ее и, оседлав нос очками в старенькой расшатанной оправе, вслух медленно прочитал. командиру энской части, строящей мост в местности, предписывается немедленно возобновить строительство моста, которое было сорвано в прошлом году, и сдать его в эксплуатацию в указанные сроки. Все работы будете вести под руководством советского инженера товарища Андреева, специально приглашенного нами для этой цели. Ниже следовала подпись начальника всех строительных частей Аймака. Кончив читать, Дано еще раз посмотрел на бумагу, потом на человека, чье имя было столь необычно для монгольского уха, Андреев, и растерянно сказал: «А ведь всех рабочих-то по домам распустили. Кто ж будет работать-то? Я всего лишь сторож, никого кроме меня здесь и нет». Андреев понял, закачал головой. «Начальник нужен, мост будем строить». «Ладно, сделаем вот что. Ты, сынок», — он посмотрел на переводчика, — «будешь назад возвращаться, не сочти за труд, загляни в Мухарбулан и передай, чтобы Дарга Жамьян ехал сюда немедленно». Проводник обещал. Покончив с едой, он стал собираться в обратный путь. «Скоро приедет начальник», — сказал старик Андрееву, очевидно приунывшему после отъезда своего проводника. «Скоро, скоро, вы не скучайте. Отдохните пока». Русский, кажется, понял, потому что он в ответ широко улыбнулся, и выражение растерянности пропало с его лица. Он снял с головы шапку. Старик подивился, что волосы у гостя были светлые-светлые, как спелая пшеница, которую совсем недавно стали понемногу сеять здесь, в низовьях реки. Ободренный успехом, русский его начал понимать, старик продолжал: «Товарищ инженер, у нашей реки больно течение бойкое. Ни один мост держаться не будет, мы уже пробовали. Вот прошлым летом едва возвели хороший, новенький мост, а он перед самыми майскими праздниками уплыл, течение унесло. Речка у нас в горах родится, отсюда у нее такая прыть. Не гляди, что не очень широка». Андрей вслушал старика внимательно, несколько раз переспросил что-то, но они с Даноем на этот раз никак не могли понять друг друга. «Как бы ему это получше объяснить?» — ломал голову старик, пока на ум не пришла мысль показать приезжему остатки злополучного моста. «Пошли, товарищ инженер». Неизвестно, понял Андреев или нет, о чем говорил ему старик, только он натянул шапку и с готовностью последовал за ним. Возле самой реки они остановились. И Андреев, на минуту забыв про мороз, залюбовался открывшимся его взору чудом. В белом густом тумане купалось солнце, и отблески лучей, преломляясь, рождали полупрозрачные причудливые картины. «Словно апельсин оранжевый», — подумал Андреев про солнце, и это сравнение невольно вызвало у него в памяти воспоминания о родных краях. Там теперь шла война, а его командировали сюда, в далекую Монголию, строить мост. Ему не сказали, но он догадывался, что вполне вероятно, война может ударить и с востока. Что ж, надо так надо. Выстроит он этот мост и вернется сразу же на фронт. «Гляди, инженер», — коснулся его рукава старик и показал куда-то влево. Андреев посмотрел. Вот оно что. Конечно, это остатки прошлогоднего моста. Из взрытой земли, так и застывшей огромными комьями, торчали покосившиеся столбы. «Крепления не выдержали», — вслух решил Андреев и покачал головой. Он легко вбежал на искусственную насыпь, потом на лед, долго осматривал крепления, похлопывая рукавицами по обледеневшему дереву. Даной постоял немного и пошел за инженером следом. Так же, как и он, ходил вокруг столбов и качал головой, бесконечно твердя, что, мол, течение у реки очень уж бурное, и чтобы справиться с ним, повозиться придется долго, может быть, даже и не один год. И без того белое лицо Андреева побелело еще больше. «Видать, не на шутку замерз инженер. Ну да в юрте обогреется и стоплю на ночь хорошенько», — думал старик. Но Андреев, видимо, не собирался возвращаться назад. Он обогнул излучину и направился вдоль реки. Внимательно осматривал берега и часто наклонялся, пробуя голыми руками замерзшую почву. Домой они вернулись, когда солнце уже совсем сползло к закату и, словно отблеском далекого пожара, залилась западная кромка неба. Услышав собачий лай, Даной поспешно поднялся с войлочного тюфячка. кто-то приехал. Наверное, начальник, Жамьян. Старик и Андрей вышли из юрты, всматриваясь в темноту. Из вечерних сумерок как-то неожиданно вынырнула фигура всадника. Почуяв знакомого, пес вильнул хвостом и замолчал. В юрте Жамьян быстро отогрелся. И тогда Андреев, вынув проект моста, развернул его перед ним. Жамьян оживился. Но Андрееву долго еще пришлось объяснять ему, пока тот не понял, что к работам надо приступать немедленно. Поняв, закивал головой и немедленно распорядился. «Даной Гуай, возьмите мою лошадь и рано утром отправляйтесь в самонный центр. Половина наших рабочих там. И пошли оттуда в Аймак за рабочей силой».
1: Метель началась среди ночи. Она принялась биться, вставшие сразу податливыми войлочные бока палаток, где поселились рабочие. В юрте Даноя у входа проснулась собака и, заворчав, навострила уши.
2: «Ну, завьюжила!» — в сердцах пробормотал старик и снова натянул на голову ватное одеяло.
1: Проснулся Андреев. Только позавчера вернулся посылаемый в гору обоз с бревнами, да накануне из аймачного центра привезли ломы и драгу. Как на грех погода испортилась. «Можно было бы и приступить к стройке, а теперь рабочие вряд ли выйдут на работу», — думал Андреев. Чиркнул спичкой. Стрелки ручных часов показывали 7:30. Рывком поднялся с постели, натянул доху и вышел из юрты. Еще с порога ветер едва не сорвал с головы шапку, и он долго завязывал ее под подбородком непослушными коченеющими пальцами. Строители еще не поднимались.
2: «Вставайте, ребята!» — тихо позвал Андреев.
1: Пока рабочие умывались и пили чай, подошел Жамьян. «Поторапливайтесь», — приказал он, — «сколько можно чай пить?» Застегнувшись потуже, они вышли в темноту, полную свиста и какого-то задорного гула. Метель разгулялась не на шутку. Андреев шагал впереди, словно и не валил с ног ветер, и не била в лицо пурга.
2: «Отважный человек, наш инженер. Все ему нипочем», — сказал кто-то, но голос его поглотил ветер.
1: Как и предполагал Андреев, выкопанный за эти дни один котлован занесло снегом. Отыскав под снегом драгу, он стал показывать, как можно опускать ее на веревках из сыромятной кожи и, нагрузив грунтом, поднимать наверх. К полудню пурга внезапно улеглась, зато мороз принялся крепчать с каждой минутой. Рабочие, занятые на рытье котлованов под опоры моста, не чувствовали холода, но Жамьян, который неотступно ходил за Андреевым, продрог до костей. Во время короткого обеденного перерыва он сказал Даною: «Даной Гуай, сшейте-ка мне вечером толстые рукавицы». Он хотел было пояснить, что, мол, тоже будет работать, как и все, но старик, понимающе кивнул головой, и Жамьян ничего не сказал. Незаметно подкралась весна. Еще по-зимнему звонок и чист был холодный воздух, но ветер все чаще приносил издалека волнующие весенние запахи пробуждающей земли. День заметно стал длиннее, и строители, не жалея сил, работали допоздна. Котлованы под мостовые опоры были готовы, опоры установлены. На реке с гулом начал лопаться лед. Вот-вот должны были хлынуть горные потоки и превратить реку в бушующее чудовище, готовое поглотить неистовый тяжелый труд многих людей. Утро, когда это началось, было светлое и теплое по-апрельски. Мощный водяной вал хлынул с гор в реку, закружил обломки льда в бешеном водовороте темной воды и бросил все это на высокие опоры моста. «Неужели не устоит?» — думал Андреев. Но мост стоял. «Ура!» — крикнул кто-то. И русский инженер не успел опомниться, как взлетел на воздух. В тот день настилали мост. Один из рабочих, уже немолодой мужчина, неторопливый, но сильный и точный в движениях, прошел по настилу до середины. До другого берега оттуда лежала лишь одна узкая доска. Недолго думая, он машинально ступил на нее, обернулся назад и, увидав под собой бушующую воду, вдруг покачнулся. Не успели люди на берегу понять, что происходит, как их товарищ исчез в волнах. Монголы — степной народ. Они отличные наездники и славные охотники, но мало кто из них умеет плавать. Ни упавший в воду, ни остальные рабочие плавать не умели. Первым пришел в себя
2: молоденький паренек, с которым очень сдружился Андреев. Не сводя глаз с реки, где несколько раз кряду показалась макушка тонувшего, он закричал громко, пронзительно, не узнавая собственного голоса: «Товарищ инструктор! Скорей! Скорее сюда!» Уже сбегали за Андреевым. Уже он бежал к берегу, на ходу сбрасывая стеганую тужурку, а паренек все кричал: «Инженера сюда! Русского инженера! Скорее! Скорее!» Андреев прыгнул в воду с разбега. И в первые же мгновения холодная вода обожгла и сковала его. Неужели это все? Невольно подумалось Андрееву. Один сапог, который он не успел снять, превратился в стопудовый груз и со страшной силой тянул ко дну. Изловчившись, он после нескольких безуспешных попыток наконец стянул сапог. И тут же с удивлением почувствовал, что все движения вдруг повинуются ему. Он вынырнул, набрал полные легкие воздуха и, рассекая воду резкими, упругими движениями, поплыл на середину реки, где, по его расчетам, должен был находиться утопающий. А тот, уже потеряв сознание, больше не показывался над водой. И Андрееву пришлось несколько раз глубоко нырнуть, прежде чем он нашел парня. Подхватив его подмышки, русский инженер с трудом поплыл к берегу. Оттуда им бросили длинный шест. «Несите веревку!» — это было последнее, что услышал тогда Андреев. В себя он пришел уже на берегу. «Ах, какой же ты молодец! Ах, какой же ты молодец!» — смеясь и плача повторял Жабьян. «Пить хочешь?» «Да», — одними глазами ответил Андреев. Он хотел спросить: «А как же тот, кого он спасал? Что с ним?» И, словно угадав его мысли, Жабьян сказал: «Он уже давно пришел в себя». Чуть прикрыв глаза ресницами, Андреев лежал на берегу, на чьих-то ватниках, и бездумно смотрел, как бегут по небу легкие белые облака, как высоко-высоко черными стрелками вьются незнакомые птицы. Старик Даной сидел рядом и молча смотрел в лицо Андрееву.
3: «Что же вы все стоите?» — вдруг закричал он. «Скорее в юрту! Несите инженеру сухую одежду! Он же промок насквозь!»
2: Чем ближе был к стройке, тем беспокойнее становился Андреев. Он быстро оправился после неожиданного купания в реке, и все столь же бодрой стала его походка. Но на душе была тревога. За тысячи километров отсюда шли жестокие бои, и он ждал своего часа, чтобы встать с товарищами в один строй. Разве знал он тогда, что именно отсюда советская армия вместе с монгольской отправится штурмовать отборные дивизии японских милитаристов? А время летело. Летело быстро, как стрела, выпущенная из туго натянутого лука. Так думал старый Даной. Летело так быстро, как снайперская пуля. Так думал Андреев. Зазеленели старые ивы на речных берегах. Молодые побеги новой травы пробили своими копьями старый дерн и заткали степь зеленым полотном. Далеко на востоке изумрудом весны оделась зубчатая горная гряда. Выше и синее стало небо. Гулял и резвился ветер, напоенный запахами молодой листвы. Ветер, пробуждающий надежды и мечты. Андреев любил по вечерам после работы уходить в степь. Плыли сиреневые сумерки, пахло дождем и пылью. Там, у подножья холма, инженер присаживался на коричневый, источенный временем ноздреватый плоский камень и подолгу курил самокрутку. Как-то раз старый Даной отправился в степь вместе с Андреевым. Разожгли костер. Горели, потрескивая сыроватые ветки. Падали на землю звезды, а искры улетали в небо. «Большие перемены видит древняя монгольская степь», — попыхивая такой же старой трубкой, как он сам, неторопливо размышлял старый Даной. «Говорят, скоро не нужны будут лошади или верблюды, стальные поезда пойдут. А через новый мост железные кочевья машин отправятся, не то что прежде лошадь с трудом брод переходила». «Скажи, Андреев», — неожиданно спросил он, и тот сразу почувствовал, что старик давно подготовил свой вопрос и только ожидал удобного момента, чтобы задать его. «Скажи мне, дорогой мой товарищ Андреев, почему ты тогда в реку бросился? Ведь на верную гибель ты шел». «А я в тот момент об этом не думал, Даной Гуай». «А ежели подумал бы», — допытывался старик. Огонек в его трубке ярко вспыхнул и на мгновение высек из темноты бронзовое морщинистое лицо старого ората. Все равно бы бросился. Я же коммунист. Даной вздохнул и больше не расспрашивал Андреева, смутно догадываясь, что никакими словами нельзя объяснить то веление души, по которому человек идет на подвиг. И, желая сказать ему что-нибудь приятное, пообещал: «Доживем до лета, я тебе огурчика свеженького привезу. У меня один знакомый есть, третий год как выращивает огурцы. Я с ним уже договорился. Он мне беспрекословно. Ну, как не дать для такого человека, как наш Андреев? Оставался бы ты у нас, а, товарищ Андреев?» «Я еще вернусь к вам, Даной Гуай», — задумчиво отозвался инженер. «Мы непременно встретимся еще раз. Кстати, на днях комиссия приезжает из Аймака. Будет мост принимать». «Вот и получается, что уедет наш Андреев завтра-послезавтра», — печально думал Даной и всю ночь проворочился сбоку на бок. А на вопрос Жамьяна, чего это ему не спится, ничего не ответил. «Разве объяснишь словами то, что думал и чувствовал старый Даной?» Да и сам Жамьян, пожалуй, не спал по той же самой причине. Как это поется в старинной песне? «Быстро тают снега по весне, когда солнце на небе сияет. Время быстро бежит, когда, друг дорогой, без тебя в дальний путь, без тебя в дальний путь, без тебя в дальний путь уезжает». Не успел Жамьян посетовать, что чай у Даноя получился не в пример обычному недосоленный, как из степи донеслось гудение и фырканье автомашины. Жамьян с Андреевым отставили пиалы с чаем и выбежали из юрты. На маленькой площадке перед палатками уже собрались все рабочие. Грузовик лихо развернулся и, подняв облако серовато-красной пыли, затормозил у юрты Даноя. Из кабины и кузова повыскакивали люди. Среди них один был знаком Андрееву – приземистый, седовласый человек с мохнатыми бровями, начальник всех строительных частей Аймака. Они долго трясли друг другу руки, а потом седовласый поздоровался со всеми за руку. Комиссия осматривала мост долго и придирчиво. Долго составляли и подписывали акт о приемке. А потом подогнали грузовичок и открыли митинг. Андреев отказался подняться в кузов. Он остался стоять с рабочими в толпе, мысленно прощаясь со всеми, с кем он успел крепко сдружиться за эту трудную, длинную монгольскую зиму. С трибуны грузовичка монгольские товарищи говорили о строительстве моста, о помощи советского инженера, о том, что они, монголы, тоже все силы прилагают, чтобы помочь советскому народу разгромить фашизм, что уже по всей стране развернулось широкое движение в поддержку фронта. 8 эшелонов с подарками, лучших своих скакунов посылают монгольские араты советским воинам. Андреев наблюдал, как говорит Жамьян, помогая себе короткими энергичными взмахами левой руки, а перед глазами его вставали первые дни войны, которые застали его, тогда еще только произведенного в лейтенанты, на западной границе Советского Союза. Тогда он был полон силы, энергии, и проклятый осколок еще не сидел у него в легком. Вокруг раздались громкие аплодисменты, и Андреев увидел, как прямо к нему идет Жамьян, а рядом с ним седовласый начальник. В руках у Жамьяна был ярко-синий ходак, который, как Андреев уже знал, преподносится в особых случаях за особые заслуги. Он принял ходак, как и положено, обеими руками, поклонился, выпил молока из поданной тут же старинной серебряной чаши и подумал, что вот он, Андреев, сейчас скажет замечательную речь, и в ней будут такие слова, что все сразу поймут. Их страна стала ему бесконечно дорога. Но что остаться он пока не может. Он должен вернуться, чтобы воевать. Но после он непременно вернется и вместе с монголами будет строить новые мосты. Столько, сколько надо. Но ничего этого он не сказал. А окинув взглядом знакомые лица строителей, коротко бросил, что, мол, он уверен, они и без него смогут возводить мосты в любых условиях. И даже не сказал, что этому научил их он, советский инженер Андреев. Но, очевидно, все догадывались о том, чего он не сказал, потому что все захлопали, бросились обнимать его, и у многих на глазах стояли слезы. Потом пошли в юрту, пили айрак, который старый Даной старательно подливал в чашки гостей, а больше всех ему, Андрееву. Солнце уже садилось за горизонт, и зубчатая кромка гор окрасилась в розовый цвет. Пора было ехать. Андрей вскочил в кузов. Держась одной рукой за кабину, он повернулся назад и все махал, махал свободной рукой. После его отъезда люди долго не расходились. Они стояли молча, только буйная речка шумела, но теперь она была не страшна, опоясанная крепким, надежным мостом, таким же крепким и надежным, как дружба монголов и русских.
0: Уважаемые слушатели, это был рассказ «Мост» монгольского писателя Банс Ракча.
4: Эфирда Овоз Тожик радиосының өзбек тіліндегі ештірішлері. Сіз Мұстақыл Тожикстанның халқаро радиосы Овоз Тожик толқынларыдасыз. Біз сізге қадими ва навқрон Тожикстан заминыдан салам юллаймыз. Овоз Тожик радиосы Тожик, Дари, Форс, Рус, Өзбек, Хинд, Араб ва Инглиз тілләрдәге дастурлары аркалы өзара аңлашу, хамкорлык ва мәдәни мулакатны мустахкамлашка хизмәт кылып келмәктә. Безнең дастурларыбызда Тожикстан ва җәһан хаятының мөһим вакыйалары, долзарп сиясәт, икътисади ва иҗтимаи җараянлар, мәдәни ва спорт яңгылыклары, илм фан ва тәгълим соҳасындагы ютуклар, таҳлили чыгышлар, кызыкарлы сөһбәтләр Тарихи, маърифи ҳамда халқ дипломатиясига бағишланган махсус эшитиришлар ўрин олган. Қайерда бўлишингиздан қатъий назар, Овози Тожик радиоси сиз учун ишончли ахборот, маърифат ва мулоқот манбаи бўлиб қолаверади. Овози Тожик Тожикистондан дунёга